или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. Понедельник, 7 утра в Петербурге. По московскому времени вейкаперы начинаем.
3: Доброе утро, друзья. 14 сентября. Всех с понедельником.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Два гороскопа у нас впереди, любовные и стандартные, как вы любите. Все появятся в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь в телеге в первые. Также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему придумаем тоже, кому сложно. Также сыграем в игрушку сегодня за приз твейкаперов. Факты расскажем, интересные, горячие новости. Все это впереди произойдет. Начинаем как обычно. С рубрики «Есть повод» на сегодня. На 14 сентября 2026 года пока что.
3: Но валяйте. Сегодня тоже Новый год церковный начинается.
2: Что за праздники? Что не день, то Новый год.
3: Да.
2: День слушания шорохов сегодня. Вот. Шорох.
3: Праздник между собойчиков.
2: Праздник, да, кстати, интересный. Это как, на работе празднуется или где?
3: Между собой.
2: День у меня все под контролем, вот такой, да и есть.
4: Мне кажется, два этих праздника зря подряд идут. Между собойчиков у меня все под контролем.
2: А день садовода в Ульяновской области не зря здесь?
4: Так вот, вот оно, спасибо, все в Ульяновскую область, пора посадоводить.
2: Так, ну и много непонятных нам праздников дали.
3: Какой? Всемирный день атопического дерматита.
2: Это что такое?
3: Вот я и говорю. Атопический дерматит – это очень распространенное заболевание. Когда там, не знаю, ручки чешутся, щечки, аллергия.
2: Я ни одного не знаю, у кого прямо сейчас атопический дерматит.
3: Когда рожать твоя жена будущая будет?
2: А, это детская
3: да
2: штука.
3: Да не, очень много. Видимо, да, кстати, у детей из-за того, что много добавок всяких неполезных в продукты, вот у них развивается
4: атопический
3: дерматит.
4: Так давайте проще уберем первое слово. Дерматит. Все. Ну, то есть как бы звучит, все понятней.
2: Звучит стрёмно.
4: Что это с кожей? Все. А что это праздновать?
2: Потопическое. Вот. Пусть атопическое. Что-то оно как бы так звучит, как что-то масштабное.
4: Представляешь, было бы утопическое.
2: Ну да. Нам нужно разогнаться под что-то, под рубрику «Я в эфире».
3: В смысле, у меня все под контролем, день. Все ж логично.
4: Что у вас
3: день,
4: под контролем?
3: У меня все под контролем, конечно. Я сегодня контролирую свои эмоции.
4: А, что вы сегодня контролируете?
3: Конечно.
2: Давайте, да, что вы контролируете сегодня, планируете контролировать. Запишите в чат мобильного приложения рекорда голосом, а мы это включим в эфире в прямом обязательно. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 14 сентября прямо сейчас.
2: Овны, не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших.
3: Тельцы, сегодня вы будете твердо представлять, что хотите получить в результате своих трудов.
1: Близнецы, сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной цели, путь придется разложить на небольшие отрезки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне реально.
2: Рак, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком.
3: Львы, такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще, но именно оно сегодня одолеет вас.
1: А где вы задумаетесь? Быть может, вы поставили не на ту лошадь?
2: Весы, этот день не должен закончиться на тоскливой ноте.
3: Скорпионы, чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери.
1: Стрельцы, будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов.
2: Козероги, сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности.
3: Водолеи, сосредоточьтесь. Результатом сегодняшнего дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропал.
1: Рыбы, не позволяйте чему-то нетерпению захватить и вас сегодня. Всем хорошего дня, друзья.

0: ваше сообщение в чат мобильного приложения Рекорда сегодня, что вы контролируете, планируете контролировать. Ну, за что вы отвечаете сегодня, да? Нужно распределиться в чат мобильного приложения Рекорда, пишите голосом. А мы пока к самому интересному. Итак, из актуального. Ребята, знаете, вот в Индии много всего происходит, да? Но вот их решение проблем каких-то мне нравится. Нам стоит позаимствовать их идеи. В Индии сотрудника телеком-компании, да, привязали к вышке 5G, потому что в деревне плохо ловил интернет. Жители деревни Хардаули, так она называется, терпели этот слабый интернет, вызвали специалиста. Он приехал, говорит: ребята, ну я залезу, посмотрю, не знаю, что делать. Они схватили его всей деревни и просто привязали к этой вышке. Сказали: мы тебя отвяжем только тогда, когда ты починишь этот интернет нам.
1: Так он же полез
2: чинить. Настолько они по роликам этим коротким соскучились.
0: Да, что решили вот так просто привязать человека.
1: Слушайте, ну неправильно они сделали. Им нужно было дождаться поезда, так, вытащить оттуда кого? Проводника. И привязать его, и тогда бы у них был проводник.
2: А если бы у них кран потек, они бы сантехника привязали к трубе?
0: Я думаю, что они готовы все проблемы так решать.
1: Возможно.
2: Ну да.
0: Тачка сломалась, вызвала механика, привязала его.
2: Привязал к тачке.
1: А представляешь, у меня рука болит, и у тебя все, врач к руке привязан.
2: Да.
1: Ходишь, он у тебя.
2: Ходишь вместо гипса.
1: Просто, я так понимаю, они ему и руки связали.
0: Да.
2: А как он делал?
0: Но они...
2: Ногами?
0: Они взяли с его обещание. Они встали все деревни вокруг этой вышки. Говорят: ты обещаешь, что починишь? Он такой: ну, ребята, ну, наверное, да, у меня разве есть выбор? Все, они его отвязали и встали вокруг вышки смотреть, что он там будет делать.
1: Зная Индию, что там творится, ну, с оснащением вышек, он залез и говорит:
3: так здесь же нет оборудования. Я лучше сброшу еще всех к чертям собачьим, чтобы...
0: Я думаю, они бы ему не позволили.
1: Поймали бы.
0: Да.
4: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек.

0: Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Украина предлагает перемирие в энергетике вместо урегулирования конфликта, передает ТАСС. Представитель президента России добавил, что энергетика – это область, которая является, цитата, «ахиллесовой пятой» Киева, и подчеркнул, что возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не обсуждаются. Он также отметил, что когда дело дойдет до предметного обсуждения, местом нового раунда переговоров будут рассматриваться Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. В Ленобласти снова могут возникнуть проблемы с топливом, ситуация повторяет июльский сценарий. Из-за атак на НПЗ некоторые АЗС уже получают меньше топлива, а на отдельных станциях возможны перебои. Власти перешли в ручной режим. Сейчас ищут способы перенаправить поставки и вводят специальные режимы работы, чтобы в первую очередь обеспечить топливом приоритетные объекты. Сборная России сыграет товарищеские матчи с Нигерией и Намибией. 3 октября в Екатеринбурге команда встретится с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. О времени начала игр и старте продажи билетов сообщат позднее. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 4. Ваши голосовые слушаем, как и обещали сегодня тему, на что вы контролируете, планируете контролировать. Вообще, что-то, может быть, у вас под контролем уже находится. Юля, с нее мы, пожалуй, прямо сейчас давайте и начнем.
1: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня себя контролирую, чтобы не заплакать, потому что мне и так не хочется на работу. Но придется. А так, всем хорошего денечка.
0: А ну-ка не ныть. Было 2 дня выходных. А? Пора собраться и пойти на работу в этот понедельник. Хватит ныть.
2: Ну, вот это вот, мотивацию нужно поднять.
3: Ты сейчас так сказал, да. Как будто, знаешь, ладошка на входе на работу, которая такая, чё-то по ягодичкам.
0: Дома еще, чтобы собрались и пошли. Александр.
4: Всем добрейшего утра, здрасте. Я контролирую себя, свою экспрессивность, свои начала, всех начал, чтобы никого не задеть, потому что мне еще, ребята, с этим идем 5 дней, и я в отпуске, я буду... кайфовать, блин. Всем отличного начала этой рабочей недели. И с трека какого-нибудь точнить, пожалуйста. Заказывать нельзя, но все-таки.
2: А нет ощущения, что слегка не контролирует?
0: Есть такое, да.
2: Такое.
0: Что контроль уже потерял, да?
2: Да.
0: Ленуська.
5: Доброе утро.
6: Привет.
5: Что я могу контролировать в своей жизни? Только исходящие из меня воздушные потоки.
0: Даже контролируй.
2: За это спасибо.
0: В общественном транспорте особенно. Да. Мадам Рики.
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Сегодня буду стараться контролировать свой рот, чтобы не сказать лишнего и не съесть лишнего. Все-таки хочется дохудеть на 8 килограмм.
0: Тоже контролирует мадам Рики воздушные потоки свои.
2: А, я изначально подумал свой рот в смысле вот продолжение рода своего.
0: Нет, нет, нет. Пельмешка.
8: Эй, всем привет, доброе утро. У меня сегодня под контролем моя бесконтрольность. Я абсолютно намеренно ничего не контролирую. Хорошего дня.
0: Игрок, молодец. Без контроля вообще. Алешенька, сынок.
9: Доброе утро, ребят. А поставьте, пожалуйста, композицию. Я, правда, как всегда забыл, как она называется. Но суть какая? Там мужик попросил своего знакомого магнитики для холодильника. Но пока я его ждал, что-то приболел немного. И когда он приехал, он так обрадовался. И всю песню говорил: он привез магнитик.
0: Есть, да. У нас такая композиция. Вот вы когда ее услышите сейчас, ну пусть она прозвучит, да? Она как будто ты заходишь в магазин, и вот она та на фоне, которую хочется зашазамить. Он заходит, такой магазин был популярный раньше на букву... Зара, по-моему, или как он назывался. Был такой девчачий магазин?
2: Да.
3: Зара был, да.
0: Вот, вот этот трек как будто из этого магазина. Послушайте, не у одного у меня такая ассоциация,
2: надеюсь. Уже интересно.
10: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
5: Запускаю режим «Живу у моря».
6: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
5: Система успешно запущена.
6: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море».
7: Крым. Встречаем новый цирк. Сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
8: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль.

«Диджейку». Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8 978 240 40.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы представляют «Инвестфьюче» с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов «Инвестфьюче». И давайте за несколько минут пробежимся по финансовым новостям фондового рынка за эту неделю. Начнем мы с инфляции. Она на этой неделе решила о себе довольно ярко напомнить. С 1 по 7 сентября цены у нас выросли на 0,05%. У нас было 3 недели снижения подряд в августе, и многие уже начали надеяться, что дефляция пришла всерьез и надолго, но мы с вами вот говорили, да, что это все сезонные колебания, и скоро рост цен в каком-то формате к нам вернется. Особенно, кстати, в цене прибавили куриные яйца, плюс почти 2%, темпы подскочили в 3 раза. Хотя общая годовая инфляция на 7 сентября у нас замедлилась 6,3%, но пока что, к сожалению, до целевых 4% нам еще нужно шагать и спускаться. Ну, видимо, поэтому ЦБ в пятницу принял решение ключевую ставку не менять. Впервые за 10 месяцев, между прочим, это произошло. Так что 14% теперь с нами еще на 1,5 месяца как минимум. В целом все вполне ожидаемо, хотя рынок все равно немного расстроился и подупал. Ну, главное, на что ЦБ наше внимание обращает, это рост проинфляционных рисков. Теперь они преобладают в экономике, и о надеждах на увеличение темпов снижения можно пока забыть. Тут теперь хотя бы продолжить хоть какое-то снижение на следующих заседаниях. Сегодняшнее собрание Совета директоров ЦБ опорным, если что, не было. Объявлений прогноза можно не ждать, хотя любопытно будет посмотреть резюме их встречи. Его опубликуют 23 числа. Интересно именно то, из каких вариантов ЦБ на этот раз выбирал. Следующее заседание будет в 20-х числах октября, и вот оно уже с обновлением прогноза. Ну, а это важно. Как я сказала, рынок встретил решение ЦБ резкой коррекции вниз. Индекс Мосбиржи около 1% потерял. Ну и, кстати, за минуту до публикации релиза он резко подскакивал и даже выходил в плюс. Признавайтесь, кто хотел поспекулировать. Акции «Лукойла» снижались на 1,5%, «Газпрома» почти на 1%, «Сбера» тоже. А вот рубль, наоборот, укрепился, хоть в плюс и не вышел. Но ему и полагается укрепляться, когда смягчение политики ЦБ перестает на горизонте маячить.
0: «Инвестфьюче» на Радио Рекорд.
1: Кто реально молодец в плане роста, причем активного, за последнее время у нас это нефть. Brent с начала недели прибавила 13% до $107 за баррель. Это лучшая динамика с середины июля. Поддерживают ее, конечно, опасения по Ближнему Востоку. Через Армузский пролив идут значительные объемы нефти, но все еще ниже до военного уровня. Из российской нефтянки отреагировали только Лукойл и Татнефть, плюс 5%. Явный позитив для бюджета. Urals на неделе снова оказался около 8000 рублей за бочку. Хоть какая-то поддержка для глубоко дефицитного бюджета у нас наметилась. Ну и напоследок хорошая новость для IT-сектора. Государство планирует поддержать разработчиков искусственного интеллекта сразу 2 мерами. Это субсидии в размере скидок, которые создатели и решений предоставят малому и среднему бизнесу. В первый год компенсируют до 100% стоимости продукта, во второй до 50%, в третий до 25%, но не больше 200 тысяч рублей в год. И вторая мера – инвестиционный налоговый вычет из регионального бюджета на расходы по созданию моделей ИИ. Звучит щедро, но есть нюансы. IT-юристы говорят, что есть риски завышения цен перед скидкой и формального добавления ИИ функции в какие-то, ну, собственно, продукты и решения, которые являются, в общем-то, обычными, просто чтобы получить субсидию. Ну, то есть кто-то может попытаться обмануть, да, государство ради льгот. Ну, а аккредитованные IT-компании, которые так платят налог на прибыль по ставке 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный, вычет получать им будет не из чего. Ну, в общем, такие вот нюансы, которые как будто бы сводят на нет некоторую пользу таких мер. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Ровно через неделю услышимся. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Вы каперы!
5: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: И 8 утра у нас ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа с вами.
2: А в этом часе будем с вами играть, наши любимые слушатели. Готовьте, чтобы телефончики были наготове, а там приложение «Радио Рекорд».
1: К новостям. Помните ту самую тусовщицу из мема, которой все дополняли свои видео? Она очень красиво танцевала и активно достаточно. Мем вирусится в сети. Можете посмотреть, как это выглядит в наших социальных сетях. В общем, оказалось, что это тусовщица из Сыктывкара. И исполнила она этот танец ради шампанского вообще изначально в клубе.
2: Вот. Конкурс был?
1: Конкурс был. Видео разлетелось по интернету. Теперь ее узнают даже на улицах. Фанаты просят завести соцсети и продолжать раздавать того самого стиля, который она когда-то раздала.
3: У меня вопрос. Ради шампанского? Не из-за шампанского?
1: Из-за и ради.
3: А, понятно.
2: Из-за и ради. Это какой-то новый, знаете, союз для предложений.
3: Это новый
2: из-за и ради.
3: Элемент в таблице Менделеева.
1: Да. Да, ну, судя по фото, что я наблюдаю, девушка работает охранником, я так понимаю.
2: В этом же клубе?
1: Нет, нет, где-то на другом предприятии. Вы узнаете ее сразу. Некоторые даже делали с ней мемы из наших слушателей. Я это прекрасно помню. Посмотрите, вот, вы удивитесь, что ничего себе, какая популярная тетя. А мы будем обсуждать тех самых легендарных тусовщиков, да, среди ваших знакомых и чем они отличились, вот что самое главное. Есть в каждой компании такой друг, который вот по тусовкам он легендарен. Это может быть родственник на какой-то тусовке. Все ждут того самого дядю Пашу, который придет и раздаст стиля, да. У всех имя меняется, но дядя остается вот в этой основе. И мы будем вспоминать таких людей. Среди коллег, может быть, есть у вас такие.
2: У меня есть человечек творческий, у него реально сдвинут график. И мы все время угораем в чатике. Он часов в 10, в 11 утра понимаем, что еще не ложился. А у него реально, он, ну, творческая профессия, он любит ночью работать. Для него нормально как бы ночью не спать. И мы все время, когда уже просыпаемся, смотрим, о, 11 утра у него кружочек в чате, он еще не ложился.
1: Молодец.
2: Пусть до последнего.
1: У нас есть вариант голосовалки, такой, как я. И он сейчас набирает популярность. Но если вы такой лютый тусовщик, то нам нужна история про вас. Почему вы являетесь таким легендарным тусовщиком своей компании? В общем, пишите нам, рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: самый легендарный тусовщик среди ваших знакомых? И чем он отличился? Много проголосовали за вариант «я» прямо сейчас. Пишите, если я. Ребята, мы хотим знать про ваши тусовки. Выходные, тем более, только прошли.
1: Вот Игорь пишет, это я. Я сочиняю песни на ходу, стихи, всякие шутки. И вообще со мной очень позитивно.
0: А что друзья говорят по этому поводу? Напиши их отзывы, собери сейчас. Анарио пишет, без подробностей. Вот с подробностями надо. Елена рассказывает, конечно, мой супруг Александр, душа компании. А помоложе был фейерверк идей и приключений. Фейерверк идей и приключений.
2: Звучит опасненько немножко.
0: Когда слово фейерверк употребляется где-то, тогда да, это уже такое себе. Интересное событие. Захотелось потусить с Александром. В молодости ходил по клубам, как на работу, Юлия пишет. Вон так вот. Просто, где сегодня отдыхаешь? А там где-нибудь.
1: Где зарплату выдают.
0: Угу. Я тот самый легендарный тусовщик, Александр, написал, выпил две стопки ча-ча-чая и в 9 лег спать. Вот это легенда настоящая.
2: Хорош. Самое главное, такие люди, знаешь, обычно всех собирают. Так, давайте тусить. И первым уходит спать. И
0: бронирует стол все-таки, ну сегодня в отрыв. Все.
1: И даже не приходит.
0: До 5 утра. Ребят, заболел. Все, кашель, горло. Фикса, кореш мой, Евгений рассказывает. Тусовщик, говорит, к нему попал и там пропал. Можно очнуться даже в другом городе, оказаться в клубе, а проснуться в бане. Вот это, вот с такими людьми нужно дружить. С такими людьми нужно общаться.
2: Но, судя по всему, главное не пить ничего из его рук. То, что он
1: почему?
2: Предлагает. Ну, потому что ты пришел в баню, а проснулся в лесу. Ну, или как там.
0: Да, главное не пить из его рук, но пить из стакана, который он дает. Потому что, мало ли, в ладонях принесет, тебе скажет, вот, я нашел.
2: Ты думаешь, он до этого грибы собирал?
0: Такие люди, да, могут и тебе предложить и такую тару.
2: Эх.
0: В общем, обсуждаем самых легендарных тусовщиков среди ваших знакомых и чем они отличились. Если это вы, рассказывайте эти истории, чтобы другим неповадно было в чате мобильного приложения «Рекорды» в наших социальных сетях.
3: Рекорд. Реклама.
4: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Вейкаперы. А мы играем совсем скоро с кем-то из вас, поэтому прямо сейчас присылайте слово «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире, передать привет и забрать приз от вейкаперов. Ждем ваше сообщение. А пока самых легендарных тусовщиков собираем этим утром, мы обсуждаем их истории, которые они натворили за выходные и не только, за всю жизнь, наверное.
1: А мы не боимся, что сейчас они все объявятся?
2: И что?
1: Спишутся?
2: Объединятся?
1: Да, и пройдет какая-то грандиозная их тусовка, и они разнесут какой-нибудь город.
2: Это не наш... надо разносить, давайте встречаться на белой.
0: Это наш план, на самом деле.
1: Они все заявятся на белую?
2: Да. В черном.
0: Их не пустят, как это обычно на входе же стоят обычно люди, которые пришли в черных штанах, а в билетах прописано, что нельзя в черных штанах.
1: И они такие: мы устроим свой рейв с блэкджеком и...
0: И черными штанами.
1: Да, черными штанами.
2: Твой рэф — это что-то среднее между рейвом и рэпом.
1: Да, рейв. Это рейв по-русски.
2: Конечно, я сам тусовщик. Поехал в Москву, а приехал в Петербург, поехал в Сочи в санаторий, оказался в местном перенатальном центре. Что я там забыл?
1: Перинатальный, это что? Это там дети?
0: Это перед Наташами обычно.
1: Перед натальной картой.
0: Да-да-да. Кристина рассказывает: по молодости с подругой ходили по клубам, всегда находили приключения на попу. Танцевала на барной стойке с одногруппниками, ходили ночью в Юнтовский заповедник, есть шашлыки, вот как. В семье всегда радовали девчонки, которые танцуют на барной стойке. Бесплатно, молодцы.
2: Я так любила, пока не грохнулась за бар.
0: У всех есть своя история. У девчонок с барной стойкой, мне кажется.
1: Я работал в баре, когда на фейс-контроле там официантка залезла, ну, чтобы развлекать толпу. Вот, чуть-чуть пританцовал. И оттуда же и рухнуло. Минус официант.
0: Ну, это скользко просто. Вы как-то там резинки установить. Слушай, какие-то.
1: Она так красиво
2: батуты
1: летела.
2: Батуты нужны вниз, чтобы когда падаешь, сразу же поднимаешься.
1: Я думаю, что она так и хотела, потому что улетела она знатно в стол, конечно. Просто рыбка, считай.
0: Так, Светлана рассказывает. Москва, 2012 год. Представляете, тизер такой к фильму. Гадкий койот. Я на шпильках, на барной стойке танцую. За мной в шкаф витрина с офигенно дорогим алкоголем. И одна мысль в голове: сколько мне придется заплатить, если мое бренное тело сделает страйк по этим бутылкам. Слава богу, все обошлось. Но этот танец запомнили все присутствующие. Кидай видос. Мы хотим увидеть этот танец. А были же те, кто разбивали как раз все бутылки и так далее. Я видел.
2: У меня подружка голову разбила. Мы поехали смотреть голову. Вообще, на самом деле, реально, почему? Ну, мне прикалывает. Реально, заведения, которые разрешают на столах танцевать, это классно. Но это опасно.
0: Так, самые легендарные тусовщики. Вспоминайте свои подобные истории. Потихонечку раскачиваемся. Среди ваших знакомых, может быть, есть такие, которые отличились. В чате мобильного приложения Рекорда про них рассказывайте. И в наших социальных сетях.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия превосходит в опыте боевых действий любые вооруженные силы, включая американские, пишет издание Foreign Affairs. В материале подчеркивается, что только Россия может конкурировать с США в стратегических ядерных вооружениях. Китаю для этого понадобится значительное время. Большинство инфицированных коронавирусом в Таиланде переносят болезнь в легкой или умеренной форме, выздоравливают самостоятельно, без специфического лечения. Об этом сообщает Департамент по контролю и профилактике заболеваний страны. Ранее ряд телеграм-каналов распространял информацию о том, что российские туристы якобы массово жалуются на тяжелые симптомы на фоне распространения коронавируса на Пхукете. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете, следует из утвержденного правительством России документа. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах, а также в МФЦ, в учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях, на предприятиях. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд. Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
15: Только в ленте.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
17: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
20: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
21: Yeah.

0: на рекорде.
1: Скорость звука.
2: В которой сегодня и прямо сейчас поучаствует Кирилл. Кирилл, привет.
3: Да, всем доброе утро.
4: Доброе утро, Кирилл, из какого ты города?
3: Я из Москвы.
2: Круто. Кирилл, мы про тусовщиков разговариваем. Здесь вот такие лютые есть, отвязные парни и девчонки. Ты таким являешься? Или знакомые, может, у тебя есть из тусовщиков?
3: Да, у меня это супруга тусовщика.
2: Так, что последнее она выкинула такого тусового? Расскажи про нее нам.
3: Там в основном страшные вещи, не для эфира.
4: Он должен был сказать, она еще не вернулась с пятницы домой.
2: Да, я ее еще не видел, не было ее. У нас игрушка «Скорый звук». Кирилл, у тебя есть возможность выиграть приз прямо сейчас. Как-то звукорежиссер исковеркал какие-то композиции, а тебе нужно их угадать. Название можешь нам сказать, исполнитель, либо пропеть. Хоть одну, и приз твой. Правила понятны?
3: Да.
2: Все, тогда первая композиция, слушай внимательно.

0: Есть какие-нибудь знакомые мотивы в голове?
1: Да, на конкурсе.
0: Еще раз?
1: Together,
0: считается, ага. пропел или нет?
2: Ну, там есть это слово.
0: Ну, в принципе, а можешь вот пропеть слово together? И тогда засчитаем.
1: Together.
2: О, все. Даже много попал, молодец.
0: Pet Shop Boys это, Go West называется композиция, ну верно. Together дождемся?
3: Я думаю, что нет.
2: Подожди, но я тоже думала, что там поется Together.
0: Ну, там было Together.
2: Там было, да.
0: Да, конечно.
3: Да какая разница, он же угадал хотя бы
2: мотив.
3: Да
2: он по нотам вообще угадал, попал.
0: Эффект Манделы просто какой-то только что произошел. Кирилл, мы тебя поздравляем. Приз твой, забираешь ты его. И привет передавай кому хочешь, к жене обратись.
1: Ой, а супруга у меня такое радио не слушает. Она сейчас на работе, но никак.
0: Ага, ну привет, ты кому-то будешь передавать еще?
1: Да, привет передаю тем, кто меня не узнал.
0: Все, это прекрасно, это самый лучший. Привет, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы вас не узнавали.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Продолжаем обсуждать легендарных тусовщиков, самых легендарных, которые были. Вот Светлана даже ответила кому-то на комментарии. Помните историю про бар и барную стойку, где ты танцевал?
1: Да.
0: Вот, начали расспрашивать люди в комментариях. Она говорит, что было в койоте, осталось в койоте, как и мой лифчик где-то под потолком. Вот к чему приводят тусовки в таких заведениях.
1: Нормальный бар.
0: Да.
1: А Эдуард пишет, всем привет, отдыхали как-то с друзьями, и чтобы было интереснее, я предложил идею, кто первый отключится, тому сделают макияж. Но в итоге оказалось так, что первый отключился я, в итоге, когда проснулся, у меня был такой макияж, что любой салон...

0: красоты отдыхает. Еще бонусом ногти на руках и ногах покрасили в ярко-красный цвет. Получилось, что инициатива наказала инициатора. С того момента стараюсь инициативу не проявлять.
1: Ну, оторвы, конечно. Ну, а
2: это всегда так работает. Кто предлагает, тот и попадает первым. У меня был знакомый, мы были в лагере. Он сказал, кто первый уснет, тому мы рисуем на лице что-то неприличное. Ему нарисовали от плеча на щеку.
3: Александра рассказывает, самые легендарные тусовщики в нашей семье – это я. Мы с моим мужем из разных стран, и на один из моих дней рождения он приехать не смог вообще. А мы с девчонками пошли в легендарный секрет-бар в Москве тот самый. Он, конечно, об этом знал, но решил мне позвонить около 4 часов ночи. В итоге я ему сказала, что я не в состоянии разговаривать. Звонимся завтра, давай. Мы уже с ним 12 лет вместе, а это было еще задолго до брака и даже до помолвки. Но он мне до сих пор историю эту припоминает при любом удобном случае. Конечно, это же движок отношений. Так, Евгений написал, по молодости у меня дома тусила половина района, не меньше. Соседи сначала были не очень довольны.
0: Потом присоединились.
3: Как мягко написал Евгений. Но по итогу сами начали ходить ко мне. У меня тогда веговский проигрыватель был и усилитель с активными колонками. Ничего себе, тусил весь дом. А одни уходили, другие приходили. Постоянный поток такой. Надо было деньги брать, Жень. Конечно, раз такая тусовка.
0: От Константина самые безумные поступки — это на кухне под рекорд. Готовишь, сыпешь все, что есть дома, а потом думаешь, как вкусно. А вот, привет сына с днем рождения и жене Настике.
3: Своего сына?
0: Да.
2: Рандомного ребенка какого-то просто.
3: Не, ну есть же те дядьки, которые такие, сынок, подзывают.
2: А, каждый второй сынок.
0: А есть те, которые натусили такие, ну, значит, реально тусили, реально стали отцами, и правду сыну или дочке сказали, типа, вот по тусовке ты у меня.
3: Самые легендарные тусовщики. Мы вас обсуждаем среди ваших знакомых. Или вы, и истории нам эти рассказывайте в чате мобильного приложения «Рекорды» на наших социальных сетях.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 9 утра у нас в Петербурге. По московскому времени мы 2 часа еще будем с вами.
2: И вот факты в этом часе не пропускайте.
1: Конечно, не нужно. Куда же вот факты? Помните, 5G активировали в пятницу буквально все операторы?
2: Да.
1: Говорят, ну, в общем, там разные
2: вроде
1: истории.
2: Вроде на андроиде.
1: Пока что, да. Ну, этот тариф вообще отдельно как подключается. Но другое интересно. На маркетплейсах появились трусы мужские, которые защищают тебя от 5G. В общем, маркетинг не стоит на месте. Стоит 3800. Мужики.
3: Подождите, то есть в этих трусах нечего ловить.
1: Типа того, да. Но там интересная история с этим 5G. У нас сегодня все про 5G, да, в Индии там обязали мужика починить вышку и привязали его к ней.
3: Возможно, он эти трусы сейчас туда повесил.
1: У нас тут трусы продают, да. МТС вообще, ну, судя по постам в сетях, опять же, что пишут люди, просто изменили название оператора, но 5G еще не подключили. Там просто пишется МТС 5G. Но 5G по факту не... Интересная движуха.
3: Если антенка слабенькая, то и трусы не нужны. Чего?
1: А ты всех трусам, да? Ну берешь, честно скажи. Взял бы. Ты противник тех самых, вот, что вышки 5G облучают твою голову?
3: Но они же не облучают.
2: Ну ты же вместе с бабулями звонишь, просишь убрать вышки у дома или нет?
3: Я вместе с бабулями?
2: Нет.
3: Нет.
1: Нет? Не сидишь, не обсуждаешь?
3: Я не тусуюсь с бабулями.
1: А зря.
3: Надо,
2: думаю.
1: Ты вот столько интересного узнал.
3: Так, хватит заманивать меня в свою секту. Вы там собираетесь, да, и тусите.
1: Нам, где мы и бабули. У нас всех шапочки на голове из фольги. И мы в трусах 5G.
3: Только в трусах.
2: А у тебя антенна.
3: У меня все нормально. У меня все ловит, все хорошо.
1: Это пока. А вот купишь трусы 5G, и все будет так же. А нет?
3: Слушай, ну теперь же захотелось.
1: Ну, конечно, пропиарили максимально.
3: Погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Ватафакты.
1: Есть интересное для тех, кто занимается ремонтом на дому. Отключенная вообще от сети микроволновка сохраняет достаточно остаточного электричества. Вы знаете про это? Чтобы вызвать летальный исход вообще. Поэтому не пытайтесь починить ее самостоятельно, если не знаете, как разрядить конденсатор. Я почему это рассказал? Я же чинил. Я слюду менял. И я не знал про это.
2: Кого ты менял?
1: Слюда. Это определенная пластина. Вот ваша микроволновка, почему вас могут обмануть в сервисе? Я нашел эту тему. Вот она перестала греть, да, вам кажется? А за нее отвечает тонкая пластина. Называется она слюда. Стоит 20 рублей на маркетплейсе.
3: Это же минерал, да, какой-то?
1: Не знаю, что это такое. Я знаю, что называется слюда.
4: Короче, ты решил сэкономить 1003.
1: Больше, гораздо. Я сам вырезал эту слюду, вставил ее. В общем, все работает и греет. Но, оказывается, вот я мог и нанести увечья себе. И вы бы сейчас вдвоем работали. Представляете, как вы были рядом.
4: Прям на днях, что ли, чинил?
1: Ну, где-то год назад.
3: То есть ты в курсе, когда ты чинил микроволновку, ты дома был не один. Что-то с косой в капюшоне наблюдало.
1: И да, и кто-то защищал. И в такая, этот момент битва была.
3: Такая, ну, вот здесь, ну, ах ты, ладно, починил.
1: Не прикоснулся, ай.
3: Ничего, у тебя еще телек скоро полетит.
4: Через год зайду.
1: Да, в общем, знаете про эту историю, что технику чинить самому не всегда и безопасно. Даже если она отключена от сети.
4: Это, говорит, человечек, который сам чинит айфоны, микроволновки.
1: Не работает у меня Face ID, ну и что? А мне он и не нужен, знаете?
4: Ну как сделал? Все остальное это работает.
1: Реально, зато батарея новая, и пальчики постоянно тыкают на пароль.
3: Я вот поэтому в электричество вообще не лезу в доме.
1: Ой, интересно. Поехали дальше. В японском языке есть термин сундоку.
2: Сундоку?
1: Да. Это искусство покупать книги и никогда их не читать. Оказывается, очень популярное движение по миру вообще. Просто скупать книги, начну завтра, послезавтра. Вот это сундоку.
4: Мне вообще всегда казалось, что люди, у которых есть библиотека, они это делают вообще в основном для интерьера.
1: Или родителей, или бабушек.
3: Слушайте, по сути так и получается. Вот у меня сейчас накопилось некоторое количество книг, штук 5 уже.
4: Красиво смотрится.
3: Не, все остальные-то я прочитал, которые у меня в библиотеке. А вот куча комиксов и вот эти 5 книг я даже не притрагивался.
1: Ну ты сундоку что? На данный момент.
3: Звучит как оскорбление.
1: Мы ничего не можем с этим поделать. Еще один интересный фактик. Австрийская деревня Фукинг, называется она так, но гордо носившая свое название с 1070 года аж, в 2021 году, совсем недавно, была вынуждена переименоваться в Фукинг из-за наплыва англоязычных туристов, которые крали дорожные указатели с названием деревни. Потому что у них это переводилось...
3: По-другому.
1: Да, Фукинг. Да, и они занимались сексом под этим знаком. Говорят, здесь можно, это знак. Ну, такие, знаете, безумные.
3: А потом их власти за это, как вот в название города, да?
4: Это тема наших тусовщиков.
1: А теперь они Фукинг, знаете.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Покоряй Крым вместе с Havail Автопрестиж. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ну что, тусовщики, объединяемся и обсуждаем вас. Что же вы там такого натворили, что про вас даже друзья теперь рассказывают? Или вы, может быть, это сделали? Обсуждаем тусовщиков. Что там у нас?
1: Омск, Атлантида, XL, эпицентр.
0: Ой!
1: Что?
0: Помните, я вам рассказывал про конкурсы в Атлантиде?
1: Нет.
0: С горячими пельменями в штанах?
1: Нет.
0: Не, все, не надо. О, читай дальше комментарии про Омск.
1: Так, Омск, Атлантида, XL, эпицентр. Их было время, мы зажигали как могли.
0: О, это там настолько зажигали, там люди сжигали себе что-то. Я был там. Это,
1: да?
0: Это портал в ад открывался в определенное время, и все черти тусили там. Это вот, вот было действительно так. Амичи поймут сейчас меня прекрасно.
2: Ой. Пельмени, штана.
0: Было дело. Не просто так, а за смартфон.
1: Холодные хоть?
0: Какие холодные? О чем вы говорите? Холодные бы любой согласился.
3: Нет,
0: горячие
3: стоп,
0: уже
3: подождите.
0: Очередь была.
3: Они клали их туда холодными. И у кого первым приготовится, тот и забирал смартфон. Да?
0: Я вам не шучу. Был такой конкурс, действительно.
3: Представляешь, все-таки у меня сварились. У меня и обжарились.
0: Но с одной стороны, я немножечко завидую ведущим тех времен, потому что они могли творить всякую дичь. Не то, что мы сейчас. У нас много ограничений. А они могли вот просто что-то взять и говорить, конкурс будет прямо сейчас.
3: Что, подожди, не надо было в водолазке извиняться?
0: Не надо было в водолазке извиняться.
3: Что за времена чудесные?
1: Я помню такие конкурсы с бутылками шампанского, девчонки
0: вот,
1: участвовали.
0: Вот, вот, я говорю, раньше время
3: было другое. Сумасшедшие люди.
0: Да-да-да. Напишите еще что-нибудь из Омской Атлантиды.
3: Да что там,
0: что-то сил. Ребята просто не знают, насколько
3: слушайте,
0: это было опасно.
3: Слушайте, скиньте фотографии, если остались.
0: Не
1: нет,
0: осталось.
1: Ребят, погрузите нас. Вы должны сделать что-то наподобие в Питере. Пригласить нас на экскурсию. Просто сымитируйте.
0: Я не пойду.
3: Я, пожалуй,
0: я не люблю водолазки, реально.
3: Я твои сторис посмотрю, если
0: да,
3: что.
0: Да, мы посмотрим, что там у тебя было.
1: Но вы сымитируйте нам, как воссоздать-то атмосферу.
3: Там не сымитируешь, мне кажется.
0: Нет, это живые эмоции, это живые люди были, это все нормально.
3: Были?
0: Были.
3: Чем заканчивались конкурсы?
0: Я вам говорю, я не буду всего рассказывать про Атлантиду. Так, моя бывшая девушка, Наталья, из Новошахтинска, была та еще тусовщица, рассказывает Алкастрим. Ночью вроде бы легли спать, и дети уснули. И я, а она тихо собиралась и убегала на тусовку. До утра, когда я это заметил, мы расстались.
3: Ничего себе.
0: Представляете, все спят, она потихонечку собралась, и все, и давай тусить дальше.
3: Мать года.
1: Ты меня настолько заинтересовал, что я начала гуглить. Легендарный ночной клуб Атлантида.
0: Ты не найдешь
1: информацию. Прекратил свою работу.
3: Послушайте, такая, ну, судьба Атлантиды исчезнуть.
0: Да, да. В ней люди исчезали.
3: И только легенды теперь о ней ходят.
0: В общем, Омская Атлантида, видимо, теперь легенда. Она возродится благодаря нам, мне кажется, теперь. Анна, без подробностей, но однажды во время студенчества еще начали тусить в одном городе, а проснулись в другом. Сильно в другом городе. Вот это весело. Вот это Аня молодец. В общем, друзья, самые легендарные тусовщики среди ваших знакомых, чем они отличились, рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
4: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она известна критикой Зеленского. Мендель неоднократно указывала на просчеты украинского руководства во многих сферах, в том числе в военной, из-за чего, по ее словам, Украина несет несравнимые потери. 17 ведущих российских легкоатлетов обратились в ООН и МОК с просьбой вернуть им возможность выступать наравне с другими спортсменами. Они заявили, что хотят участвовать в мировых турнирах и устанавливать рекорды. Ранее МОК отменил рекомендации по ограничениям для россиян, однако World Athletics пока продолжает придерживаться прежней позиции. Зависание, самостоятельные перезагрузки и неизвестные окна на смартфоне могут быть признаками заражения вирусом, предупреждает МВД. Особенно стоит насторожиться, если проблемы появились после установки неизвестного приложения. Вредоносная программа может получить доступ к личным данным и мобильному банку. Еще один тревожный сигнал, когда телефон сам выполняет действия без участия владельца. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо поднывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – России. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Про тусовки все еще разговариваем и легендарных людей, которые умеют их устраивать, те самые тусовщики, истории, которые с ними происходили, может быть, это даже вы. Таких у нас тоже немало этим утром. Читаем ваше сообщение.
1: У нас у одного знакомого была очень классная квартира с выходом из квартиры, причем маленькая квартира, но выход на крышу, и с него было видно мосты. И мы вот очень любили после клубов туда с утра идти.
0: Классно, был бы у него сразу квартира на выход в КБ, вот это было бы, конечно, вообще золотая квартира.
1: Не актуально ночью.
0: Так, поехали, читаем, что там из тусовок у нас есть такого. Так, есть история, моя бывшая девушка, Наталья, опять же какая-то Наталья, Семен нам рассказывает, тусила так, что мне иногда было даже стыдно за нее, но расстались, историю в подробностях не написал, как может быть стыдно, что натворила?
2: Слушайте, ну бывает же такой эффект, как там, испанский стыд называется,
0: есть такое.
2: Когда делаешь не ты, а стыдно тебе.
0: Испаньоло стыдобо.
2: Испаньоло стыдобо, да. Самое страшное, я когда, ну вот, переехал в Питер, и мы некоторые мои друзья шли тусить, не было испанского стыда, был российский страх.
0: Да.
2: Потому что они иногда творили такое, что ты знал, что вам сейчас наваляют за это. Кто-то за это должен будет ответить. И ты был единственный трезвый, кто должен был отвечать.
0: Дарья рассказывает. Я в молодости работала в самом модном магазине в городе. У нас был бартер с самыми крупными клубами. Они размещали у нас рекламу о вечеринках. А нас пускали бесплатно. Итог. Я ни разу не платила за вход. Отжигала на сцене. В общем, каждые выходные тусер до 8 утра. Хорошо, мои дети этого не знают.
2: Сейчас. Может быть, так что лучше.
1: Дети также будут тусить. Город Киров, клуб «Бардак», этим все сказано.
2: Да ничего.
1: Легендарный бар «Бардак».
2: Слушайте, да ничего же не сказано. Напиши подробно, что там происходило.
0: Там я не был. Вот про Атлантиду я вам рассказал, а вот в «Бардаке» я не был.
2: Да, если бы ты пришел там, где «Бардак», возможно, ты бы прибрался. Стал бы порядок.
0: Аника рассказывает, этим летом отдыхали с подругами, а под утро вызвали такси и уехали на море. Просто жарко было, захотелось освежиться. Дома воды нет. Вот и уехали купаться туда, где воды много. Так девчонки принимают решение. Вечером,
1: и
0: да. Елена, я тусовщица. Иногда тусим с сыном. Ему 32 года. Окружающие думают, что он мой мужчина. Оба в тату и в пирсинге.
2: А вот нормально.
0: Нормально. Ты услышал слово тату. Да,
2: тату и пирсинг. Ну, это классно, когда люди, у людей есть татуировки.
0: Общие интересы у ребенка с матерью, да?
2: Прекрасно.
1: А может, они друг другу бьют?
0: Ну, кстати, может быть, если...
1: Типа просыпаются
0: бюджет.
1: С утра. Так,
0: слушайте,
1: ты вчера проиграл, ты бьешь слоника.
2: Я слышал про женщину, у которой ребенок, ему сколько там, 11 лет, ему не старше, он уже бьет татуировки, она его учит потихонечку. Вот
1: он ей бил?
2: Ей нет, но вот одной моей знакомой он набил татуировку, набил ей динозавра.
0: Он сам хотел его набить просто?
2: Нет, она пришла, он показал картинки, она говорит, мне вот это нравится, и он ей набил, и представляете, парень уже отлично держит машинку.
1: Прикольно. А если бы он с 4 лет бил, он бы начинал с всякие ромбики, квадратики, а смотри, в 11 уже динозаврики.
2: Вот.
0: Я просто предполагаю, она принесла какую-то надпись крутую, да, там, про бога, как это обычно бывает, да, какую-то.
2: Моменто мори какую-нибудь.
1: Нет, хочу динозавра, будет динозавр.
2: И что еще, динозаврик получился не синий.
0: Это было весело.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
3: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы. Еще немного про тусовщиков и подводим итоги голосования. Кто же у нас там самый тусовый? А пока почитаем ваши сообщения и комментарии. Почитаем.
2: Привет, 2014 год, клуб «Республика», город Волгодонск. Тогда мы начинали сдавать кровь, чтобы официально прогуливать пятницу и понедельник. Ну что ж, сегодня я уже почетный донор Ростовской области. Осталось 4 раза до почетного донора России. Вошел во вкус, так сказать.
1: Я же говорю, вот эти все люди, которые отдыхали как не в себя сейчас, доноры, любят бегать. Вот это вся история.
3: Клубная жизнь сподвигла людей заниматься добрым делом.
2: Да, чтобы в понедельник отдыхать.
1: Чуть потратил ресурс своего организма. Дай другим потратить ресурс, сдавай кровь. Сдавай все, что есть из твоего организма, чтобы они могли потусить.
3: Да, причем они кровь, когда сдавали, если после тусовки там была сладкая, полусладкая кровь.
2: Да, да,
3: сухая,
2: да.
3: Полусухая.
2: Ну нельзя, ты же говорил, что там...
3: Что?
2: Ну, ты же сдаешь кровь, это все после клуба нельзя сдавать.
3: Да, конечно, нельзя, я поэтому и придумал это.
1: А с татуировками можно сдавать кровь?
3: Да, но только должно пройти определенное время.
1: Светлана пишет, после хорошей тусовки классно было лететь рейсом Москва-Хабаровск. 7 часов пролетали просто незаметно.
3: О, ужас.
1: Класс, в самолет сел. Пускали же еще, да? А сейчас же есть такая история, что могут не пустить, если...
2: Ну, если ты неадекватно себя ведешь, конечно.
1: Если почувствуют запах от тебя прям такой явный, то тоже могут не пустить.
3: Но
1: есть такие случаи.
3: Но если ты с билетом повернул в сторону кабины, пилота такой, я сам полечу.
1: Быстрее наедем сейчас, ребята.
3: Я покажу короткий путь.
1: Давайте итоги голосования подведем. Ну, конечно же, большинство тусовщиков — это они сами, наши слушатели. 38% за это проголосовали и про историю умолчали, видимо. На втором месте у нас это родственники какие-то и коллеги. Топ-3 собрались.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6 отправиться в путешествие с близкими.
0: А мода C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Вы каперы!

0: И 10 утра у нас прямо сейчас в Петербурге, а мы с вами еще час будем.
1: Вот о факты любовные, гороскоп и горячие новости.
0: Может, и любовные вот о факты будут, кто же его знает. Также Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледову выступят Сванки Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу 3 октября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». В этом году полный состав артистов и другие подробности, конечно, на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. И это важно. Еще что популярное, почему-то ежики стали вируситься и везде, и повсюду. Все началось с чешского ежика. Он разбудил местных жителей, катая по асфальту пустую пивную банку. Он куда-то ее нес, да, в свое жилище или куда. Целый репортаж сняли об этом в СМИ. И разлетелось это мгновенно по всему миру сейчас вируситься этот видос. И, в принципе, люди теперь просто снимают ежей. Вот следующий популярный. Это к срочным новостям. Ежик переходил ЖД-пути и упал. Упал смешно. Честно вам скажу, так мордочкой вниз, попой кверху. Да, ну теперь ежи почему-то в фаворе у всех. Не было, не было, и вот опять. С чем-то связано.
2: Да кто же их знает, но они милые.
0: Как будто бы они сейчас котов перебьют по рейтингу.
1: Ну, сезон грибов, ежей.
0: Нет, с этим связываю.
2: Котиков, мне кажется, что никто не переплюнет.
0: Да они уже как будто достали, но они ничего нового не делают. Огурцов они уже не боятся. Уже как бы контента с котами нет.
1: Есть, недавно видела, когда на замедленном вот этот мяу, в замедленном скорости 0.1.
0: Ну, дети победили их, конечно, котов на замедленной скорости, когда ревели. Да, у детей это смех, как будто мы смотрели, когда они...
1: Котов так же.
2: Ну, коты. Все, согласен, ежики, нормал.
0: Пока ежики в фаворе, поэтому...
2: Ежики.
0: Ежики. Это ежики-южане.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Ну, хоть бы не про атопический дерматит.
2: Не, я что-то посмотрела, ну так, по праздникам. В общем, понравился мне день почтальона, который отмечается в Аргентине. Оказывается, именно сегодня, но в 1771 году, на работу официально заступил Бруно Рамирес, самый первый почтальон в истории Аргентины.
1: Рамирес. Бруно Рамирес. У нас во дворе у парня была кличка Рамирес. Но не расскажу, почему.
3: Оля, ваше письмо.
2: Считается, так, что это же почта на краю света в Аргентине. В национальном парке Огненная Земля находится самое южное почтовое отделение в мире. Его много лет возглавлял харизматичный почтальон Карлос де Лоренцо.
4: Да что за имена, блин?
2: Красивые! Он ставил туристам в паспорта штампы выдуманной им независимой республики Редондо.
1: Вот люди творят,
2: представляешь?
1: Да? Всякое.
4: С таким именем можно сделать все, что угодно, мне кажется. Это имя принца какого-то.
1: Принц.
2: Еще необычные факты. В разных странах почтальоны носят с собой ультразвуковые отпугиватели и пачки лакомств, чтобы подкупать злых собак.
4: То есть травмат уже никого не устраивает, да?
2: Нет. Один британский почтальон во время карантина переодевался в супергероев и динозавров, превращая доставку писем в цирковое представление.
4: О, прикольно.
1: Развлекался.
2: А еще почтальоны США имеют официальное правило не заходить во дворы с агрессивными псами, даже если ради этого придется оставить важный чек.
1: Агрессивный пес.
4: То есть они бросают просто посылку туда?
2: Ну, не заходят, имеют право.
4: Ору туда. Эй, собака, передай.
0: Рекорд. Реклама. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
2: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 14 сентября прямо сейчас.
2: Овны, не упустите уникальный шанс. В этот день среди ваших друзей и людей, которых вы знаете чуть больше 1000 лет, вы можете разглядеть человека, предназначенного вам.
1: Тельцы, сегодня вы удивитесь, когда выясните, сколько у вас с вашим любимым человеком общих интересов.
3: Близнецы, в этот день вам как никогда пригодится знание некоторых мелочей жизни вашего любимого человека.
2: Раки, если у вас есть постоянный партнер, а вы все-таки не чувствуете себя достаточно комфортно и счастливо, сегодня есть смысл поискать что-нибудь другое.
1: Львы, сегодня вашему любимому человеку не стоит быть слишком уверенным в своих силах, поскольку они у него не бесконечные.
3: Девы, чем менее решительными будут сегодня ваши действия, тем меньше у вас шансов на успех.
2: Весы, сегодня вашему партнеру будет не все равно, во что вы одеты, как вы выглядите и какой образ собой олицетворяете.
1: Скорпионы, если вы давно хотели завести служебный роман, сегодня для этого самый подходящий день.
3: Стрельцы, сегодня семья и работа будут бороться за право встать на первое место.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек подготовит вам подарок.
1: Водолеи, сегодня вы будете наслаждаться зрелищем, как ваша половинка сбивается с ног, чтобы решить ваши общие проблемы.
3: Рыбы, сегодня вы получите неожиданное письмо, причем с большой долей вероятности по электронной почте. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Владимира Путина с Зеленским на саммите Большой Двадцатки в Майами, США в декабре невозможно, заявил Дмитрий Песков. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве. Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях, сообщают РИА Новости. Сначала они отправляют бумажное уведомление с требованием скорректировать декларацию или подтвердить доходы, а затем присылают сообщение якобы из личного кабинета налоговой со ссылкой на поддельный сайт. Там пользователей просят ввести данные для входа, после чего логины, пароли и другие персональные данные могут попасть к аферистам. Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию. Турнир прошел в Турции. Россияне завоевали 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие в понедельник.
2: Жена терроризировала мужа и фотографиями и видео, обвиняя его в романе с родной сестрой.
1: Но это как вообще возможно-то в нашем мире-то современном? Хотя, ну что, правда?
2: Она узнала, что ее мужчина перевел своей родной сестре около 50 тысяч долларов, и она стала генерить видосы и фото, как будто бы они мутят. В итоге суд встал, естественно, на сторону мужчины и... Как, подожди, выдал охранный ордер против жены обидчицы, вот так.
1: То есть она теперь не может ему подойти, неплохо.
3: И, наверное, применять какие-то разного рода воздействия на него.
1: Ну, безумно, безумно. Таких людей стоит опасаться, в принципе.
2: Ну, да.
3: Что ради бабок не сделает, а? Реально. Ты посмотри на нее. Родную сестру его взяла, оклеветала.
1: Ну, скотский поступок, будем честны.
3: Да.
1: Прям такой, прям фу. Ну, прям не хочется сойти с этой планеты на секунду.
3: Нет, чтобы другую бабу просто приплести. Родную сестру.
2: Да, ну, как-то вообще...
3: Ладно. А где было дело, там не сказано?
1: В Индии.
2: Нет, ты чего в Индии?
1: Во Франции.
3: В Индии, там куда ни ткни, там везде родная
2: сестра. Это в Сингапуре.
3: Сингапуре.
1: Как ты-то подвел на Сингапур?
2: Сингапур.
3: Ты что?
1: Так, ладно, у меня есть горячая новость, интересная, достаточно и очень глупая в то же время. Москвич у нас 8 раз лечился от хламидиоза, потому что надевал средства контрацепции перед концом так называемого соития. 26 лет сверхразуму, как его уже прозвали в больнице, раз за разом он приходил на лечение, а потом снова заражался. Врач такой говорит: вы, может, что-то делаете не так, я не знаю, с кем вы там отдыхаете. И парень поведал ему эту историю, говорит: я делаю вот так во время секса. Он говорит: ты с ума сошел? Как бы не так это делается, а с самого начала это делается.
2: И вопрос, кто его так научил?
3: Ты жену приведи свою, может, в ней проблема какая-то, а?
1: Или девчонку, да, какую-то. А кто научил? Никто не научил парня. Вот поэтому и такой вот заразительный акт любви происходил у него каждый раз.
3: Так он, наверное, сторонник ощущений естественных. Так он говорит: мне вот это не надо, я только в конце буду это использовать.
1: Но умные мысли преследовали его, но он был впереди, как обычно.
3: Да, он из этих людей, который идет, знакомиться с женщиной, не совсем тяжело поведение, такой кубики бросает. Говорит: ну если 6, то пронесет. Все нормально, я верю в удачу. Хоба!
1: 4!
3: Можно!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
2: В Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: каперы.
1: Есть радостное событие. Ребята, вот-вот грядет уже. Представляете, подсчитали до Нового года. Россиянам осталось отработать всего 77 дней.
2: Красота!
1: Впереди еще 17 рабочих недель, да? Причем две из них будут сокращенными. И все! И мандарины, елки, подарки. Так,
2: подожди, а какие сокращенные? Это в ноябре, значит, у нас один денек выпадает.
1: Сейчас тебе скажу, да.
2: И одна сокращенная, наверное, там, где 31 декабря. У нас же тоже теперь выходной.
1: Да, все верно. В ноябре 3-4 там что-то происходит.
2: То есть 15 полных неделек рабочих и две такие халявненькие.
1: Да, и все, ребята, и 77 дней, а завтра уже 76 дней.
3: Всего-то.
1: Всего-то, а завтра чуть-чуть. Уже пора.
3: Не за горами.
1: Уже пора думать, что там, какой цвет популярен в этом году, какой год это будет, козы, барана, кого-то там из этих.
2: Давай на следующей неделе начнем эти разговоры. Но мне нравится неделями считать.
3: А? Ёлку нужно достать.
1: Конечно. Сейчас это не просто.
2: Некоторые просто сейчас пыль с нее просто снимут. У меня, между прочим, какая-то мишура до сих пор висит с Нового года на шкафу.
1: Ну все, тебе меньше наряжать, значит.
3: Гирлянды опять развешивать.
1: Почему так?
2: Почему опять?
1: Не позитивно-то, я не понимаю.
3: Ну это запарно немного.
1: Ну запарно. Это приятные хлопоты, Стас.

0: Конечно, вот все, знаете, 77 дней, предупредите всех, кто не услышал.
1: Подарки искать.
0: Ну, началось. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Мы услышимся с вами завтра в 7 утра. С вами были вы, каперы, Никита, Стас и Аня.
2: С наступающим. Встречаемся завтра в 7 утра.
3: Ну что, всем хорошей недели.
0: Пока.
4: Вы каперы. На рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я, Никита Бурягин, задержусь здесь с вами на ближайшей час. Катрина напомнит, что у нас 11.00 в Петербурге по московскому времени. Ну и пополнить ваш словарный запас. Милузеры. Новое название, новый термин появился такой в сети. Так теперь называют поколение, родившееся на стыке миллениалов и зумеров. Те, кто говорят, не могут определиться, вот они милузеры. Ну как же здесь? Там же все четко прописано. В правилах интернета давно уже. Все, кто рожден с 95 по 2000, попадают, оказывается, в эту категорию. Милузеры, ну большой разброс, ребята. Видимо, кто-то решил опять просто хайпануть на каких-то названиях в интернете. А сверху как раз-таки парень, который про это рассказывает. Ну, вам решать, называть кого-то милузером. Милузер, да, все верно, сказал. Вроде как, поэтому пересчитайте, сколько у вас на работе милузеров. Но будем стабилизировать, так сказать, это название. Зумеры, миллениалы, здесь все уже давно, по-моему, понятно. Кого у вас в коллективе преобладает? Давайте напишем в чате мобильного приложения Рекорда. Зумеров или миллениалов, может быть, бумеров вообще, или, может быть, другого какого-то поколения. Жду ваше сообщение в чате мобильного приложения Рекорда. А пока расскажу о треках в этом часе. Это Andoni Dark Eyes, Perfect, Рекорд ремейки. Авио, Барабаба. Он так и поет. Анима в этом часе. No Good, Рекорд ремейк. Fast Boy услышим, Music Sounds. А начнем с новинки прошлой недели. Alok и его трек Dive Into Me в рекорд-миксе. И вы слушаете

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
4: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
5: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран через посредников передал США 7 условий для открытия Ормузского пролива, сообщает ТАСС ним со ссылкой на источник. По его словам, открытие пролива полностью зависит от действий Вашингтона. Отмечается, что соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие Ормузского пролива. В МИД Словакии заявили о желании восстановить коммуникационные каналы с Россией. Евросоюз, несмотря на возражения Словакии, принял решение о запрете импорта российского газа со следующего года. При этом у госкомпании Словакии действует длительный контракт на поставки газа с «Газпромом». Мария Шарапова вручила трофей US Open Елене Рыбакиной. Организаторы турнира отметили 20-летие исторической победы россиянки, пригласив ее вручить кубок новой чемпионке. Для казахстанской спортсменки этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Record. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

связи. Сегодня понедельник и 12.00 в Петербурге по московскому времени, чему мы несказанно, конечно же, рады. Время приближается к обеду. Мы знаем, что мы вещаем во многих регионах и даже в других странах. И у кого-то, может быть, сейчас уже ужин, кто-то где-то уже отдыхает. Ну, а понедельник, правильно, почему бы нет? Мы сами устраиваем себе жизнь. Хотите сегодня отдохнуть? Да, отдохните, сходите. Почему бы нет? Вот есть, например, некая щекотка от гусей. Вот такая новая процедура во Вьетнаме есть. Если вы нас сейчас там слушаете, то можете вот найти эту ферму гусиную. На курорте нашли ее, и она разрывает просто сейчас все соцсети. Там живут сотни уток и гусей, с которыми можно пообниматься, получить от них сеанс массажа и покормить их. Они очень дружелюбные, никого. Гуси, представляете? Гуси дружелюбные. Это те, которые за тобой бегут 2 километра с этими вытянутой шеей и крыльями на размах, готовые тебя просто уничтожить за непонятно что. За... Никакого акта агрессии даже в их сторону не проявляешь, они все уже летят к тебе. А во Вьетнаме, пожалуйста, можете устроить себе вот такой курорт. Вообще нужно каждый вечер, я считаю, как-то отдыхать. Планировать свой каждый вечер, а не только выходные. Мини-отдыхи такие давайте себе устраивать. Я всем советую, всем желаю прямо сейчас в понедельник. Ну и расскажу о треках в этом часе. Там Систек, Тока-Тока. Джон Кей в этом части.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она известна критикой Зеленского. Мендель неоднократно указывала на просчеты украинского руководства во многих сферах, в том числе в военной, из-за чего, по ее словам, Украина несет несравнимые потери. 17 ведущих российских легкоатлетов обратились в ООН и МОК с просьбой вернуть им возможность выступать наравне с другими спортсменами. Они заявили, что хотят участвовать в мировых турнирах и устанавливать рекорды. Ранее МОК отменил рекомендации по ограничениям для россиян, однако World Athletics пока продолжает придерживаться прежней позиции. Зависание, самостоятельные перезагрузки и неизвестные окна на смартфоне могут быть признаками заражения вирусом, предупреждает МВД. Особенно стоит насторожиться, если проблемы появились после установки неизвестного приложения. Вредоносная программа может получить доступ к личным данным и мобильному банку. Еще один тревожный сигнал, когда телефон сам выполняет действия без участия владельца. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Record. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
5: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никит Бурягин, и 13.01 у нас в Петербурге по московскому времени, о чем я вам с радостью, конечно же, сообщаю, ну и как обычно, что-нибудь актуальное из новостей. Ну, для любителей, давайте, и фанатов техники Apple, фан-факт такой для вас. Оказывается, в 2011 году Apple запатентовала некое сгибаемое электронное устройство с фиксируемым шарниром изначально, и представляете, кто был, так сказать, соучредителем этого патента? Джон Тернус, тот самый. Потом его перевели, в общем, на наушники, говорят, поработай-ка там. А в 2020 году вернули на айфоны. То есть, по идее, да, как говорят фанаты сейчас в сети, вообще, в принципе, люди, услышавшие этот факт, говорят, док Тернус же создатель того самого айфона Duo. А произошло это еще в 2011 году. Поэтому, любители андроидов, раскладушек тех самых, вот вам такой вот факт. Apple запатентовала подобное еще тогда, даже раньше, наверное, если 8 лет создает Samsung свои смартфоны раскладные, то, наверное, Apple сделали это чуть пораньше для себя, как технологию, и все это время вычищали. Не агитирую, опять же, техника Apple, Android и так далее, у каждого свои вкусы, я лично за смартфоны от Apple. Ну, а вы за какой, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, боюсь, сообщений будет очень много, но я с удовольствием их почитаю. Пока расскажу о треках в этом часть, там Heartless House, Pussy. Афроджек в этом часе, Align. Дон Диабло, конечно, Go Home with a Stranger.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Рекорд. Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Более 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа не приемлет мысль о поиске мирных развязок по Украине, заявил «Известиям» замглавы МИД России Галузин. По его словам, Европа снабжает Киев всем необходимым. От вооружений до разведданных и помощи с целенаведением средств поражения по российским территориям. Все это делается для сохранения в Киеве агрессивно настроенного режима, отметил он. Маркетплейсы должны будут раскрывать продавцам алгоритмы рейтингов товаров с 1 октября, заявил член Общественной палаты России Машаров. При этом маркетплейсы не обязаны раскрывать исходный код и технические детали алгоритмов. Россиянам осталось работать всего лишь 77 дней до Нового года, выяснил ТАСС, изучив производственный календарь. До конца текущего года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», УГРН 123-770-0053-3586, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Запускаю режим «Живу у моря».
4: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
3: Система успешно запущена.
4: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
5: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
6: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех поздравляю с началом новой рабочей трудовой недели. Я не знаю, как у вас в регионах, городах дела с погодой, но у нас в Петербурге сегодня наступило так называемое бабье лето. Причем вот мой персональный метеоролог, психолог, астролог, актер всего на свете, артист тоже больших и малых Андрей Хрусталев, я говорю именно о нем, он мне вот, знаете, предрекал, что вот где-то в середине месяца стартует в Петербурге холодное, но все же бабье лето. Друзья, холодно, мороз. Чем согреваетесь этой осенью, рассказывайте. Может, кто-то очень сильно влюбился? Вот напишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Порадуюсь за вас, обещаю, обязательно. Иман Бек в этом часе, это новинка «No Matter What». Еще впереди топик и «Lucky Ones». И обязательно Ханна Болейн «Teardrop». Также Джесси Шприц «Can't Deny It». Алла Кахалит прямо сейчас. «Dive Into Me» и все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки природного российского газа в Армению с 15 по 25 сентября прекратятся, передает «Газпром Армения». Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» – Закавказье. Потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана, указано в заявлении. В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре, заявил Дмитрий Песков. Ушаков ранее сказал, что в качестве одного из вариантов площадки для проведения переговоров обсуждался Абу-Даби. Свои услуги предлагают и другие страны, включая Турцию. Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP после US Open. Первая ракетка России отыграл две позиции и теперь занимает 6-е место. Настоящий фурор произвел Карен Хачанов. Его выход в полуфинал позволил взлететь с 50-го сразу на 26-е место. А вот Андрей Рублев опустился на 25-ю позицию. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
14: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Вкусный!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «J-Ku». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня непростой день, сегодня, оказывается, называется день под названием «У меня все под контролем». Ну что, люди беспокойные, на месте, как у вас дела вообще с этим? Есть острое желание вот все держать в своих руках крепких, чтобы комар носу не подточил, никто не пробежал, не пролетел, чтобы я все видел. Скажите, вот есть у вас такое чувство? Друзья, у меня, я заметила, такое почему-то стало появляться с годами, все контролировать, чтобы я все видела, все знала. Причем в определенных сферах, ну, конечно, в моем случае рабочая, а вот для тех, кто очень сильно влюблен, мне кажется, в общем, друзья, вы ревнуете, вот к чему я хочу подвести. Лазите в телефоны, может быть, к своим партнерам. Если да, то, может быть, находили что-то любопытное. Расскажите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. А я тоже хочу знать ваши тайны. Я тоже буду читать непременно, так что давайте, действуйте, не стесняйтесь. А в этом часе послушаем Тони Дарк Айс и Perfect.

на Фанка, The Beat is Rockin'. І ще Аля Фарбен і Body Talk. Баусы, Магнетик прямо сейчас. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия опережает другие страны по производству современных массовых бюджетных вооружений, пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что Украине не хватает производственных ресурсов и возможностей для долгосрочного планирования, а США и их союзники по НАТО испытывают сложности с наращиванием производства жизненно важных вооружений. Санитарный контроль на границах России усилили из-за рисков Эболы, сообщила глава Роспотребнадзора Попова. Проверяют, по ее словам, всех, кто возвращается из эпидемиологически неблагополучных стран. Специалисты фиксируют у пересекающих границу повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья. У российских школьников вырос интерес к естественно-научным предметам. Такие дисциплины на ЕГЭ выбрали в текущем году 35% учеников, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в России утвержден комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Record. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели X-Landix, Esteo, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и Джейку. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в трейд-ин. С 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вот знаете, вы бы видели, что у нас прямо сейчас опубликовали в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Я посмотрела, почитала, как схватила меня ностальгия, так и все. Парень собрал звуки из детства миллениалов, которые за пару секунд возвращают в прошлое. Вот вы спросите, а что за звуки? Да как? В подборке у нас звонок Skype. Помните, как это было, да? Каким это считалось новым, свежим, не похожим ни на что? Запуск Windows XP, кстати, помню. И та самая Аська. Вот этого у меня не было, не знаю, как звучит. Посмотрела видос, узнала. А вот еще, знаете, лично для меня это вот, это чирикалка, как это называется. Канарейка! Канарейка! У всех вот приходишь тогда, помните наверняка, кто застал, конечно же. Звонишь в дверь, и эта канарейка чирикает. Боже мой! Вот все. Послушала и все вспомнила. Друзья, заглядывайте к нам в телеграм-канал, а еще лучше смотрите и подписывайтесь. Там очень много всего интересного и любопытного. А в этом чате у нас Fastboy Music Sounds, кстати. Также слышим Бенни Бенасси «Иллюжн». И обязательно «Анима No Good». Том Боксер тоже впереди, и «Морена».

0: там можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.
1: Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Владимира Путина с Зеленским на саммите Большой Двадцатки в Майами, США в декабре невозможно, заявил Дмитрий Песков. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве. Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях, сообщают РИА Новости. Сначала они отправляют бумажное уведомление с требованием скорректировать декларацию или подтвердить доходы, а затем присылают сообщение якобы из личного кабинета налоговой со ссылкой на поддельный сайт. Там пользователей просят ввести данные для входа, после чего логины, пароли и другие персональные данные могут попасть к аферистам. Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию. Турнир прошел в Турции. Россияне завоевали 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении «АОТБанк» 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

14 число на календаре, между прочим, и мы с вами начинаем новый музыкальный час. А это значит, в свою очередь, что совсем скоро у нас состоится наш флагманский фестиваль электронной музыки «Белая снежная королева» в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 3 октября. Полный лайнап мы, кстати, объявили на прошлой неделе. На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут, напомню, известны в день шоу. 3 октября. Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая». Полный

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АутоБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? Слай на Авито – это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: We'll be right back.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно...
3: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8 978 240

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
2: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Я напомню, что этой осенью у нас у Рекорда в Питере и Москве, да и не только на самом деле,

именно Ронски Спид из Германии, Ален Вотс и Рэм из Нидерландов, а также наши российские диджеи Фил, Александр Попов, Фонарев, Роман Мессер, Аура Соник, Шапов и многие-многие другие. Полный лайнап и подробности, разумеется, на сайте radiorecord.ru. Ссылка на билеты там же. В общем, всех вас ждем на трансмиссии. Мероприятие 18+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь, на нашей основной рекордной волне. Это будут Афроджек и Джилл Глейз. Align Record Mix. Baby Rexha и Faithless. New Religion Record Mix. Клуни и Проспа. Good Girl Record Mix.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд реклама. Пап, каждое утро одно и то же. Будильник, кофе, пробка. Опаздываем.
2: Такова жизнь.
1: Если бы у нас был ТЭНК, рамный внедорожник с полным приводом, мы бы не опаздывали. Поменяем утро.
2: Уговорила. Куда едем?
1: Дальневосточный, 41. Автопродикс ТЭНК.
2: Когда хочется, чтобы утро было предсказуемым, а дорога уверенной, выбирай ТЭНК. Весь сентябрь. Выгода до 900 тысяч рублей. Подробности в Автопродикс. На Дальневосточном, 41. ТЭНК. Управляй прогрессом.

0: «Веселый водовоз». Экспресс-доставка за час. Набор из двух бутылей всего за 319 рублей. 317-400. ООО «Веселый водовоз». ОГРН 108-984-801-95-80. Санкт-Петербург.
1: Сова? Это мне?
2: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 900 000 или всего 320 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран через посредников передал США 7 условий для открытия Ормузского пролива, сообщает ТАСС ним со ссылкой на источник. По его словам, открытие пролива полностью зависит от действий Вашингтона. Отмечается, что соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие Ормузского пролива. В МИД Словакии заявили о желании восстановить коммуникационные каналы с Россией. Евросоюз, несмотря на возражения Словакии, принял решение о запрете импорта российского газа со следующего года. При этом у госкомпании Словакии действует длительный контракт на поставки газа с «Газпромом». Мария Шарапова вручила трофей US Open Елене Рыбакиной. Организаторы турнира отметили 20-летие исторической победы россиянки, пригласив ее вручить кубок новой чемпионке. Для казахстанской спортсменки этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе? Как-то вот, тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще же в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится смотреть, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун-тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли,
2: как,
1: да?
2: Как он вылетел из головы?
3: Ну, и фамилия у него, давай!
1: Джейсон Татум, пусть
2: нет. Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
2: Что сделали?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
5: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
6: Запускаю режим «Живу у моря».
7: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
6: Система успешно запущена.
7: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
8: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
9: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimea.havail.ru.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем с вами новый музыкальный час. Сегодня у нас вечер понедельника, а вечером понедельника у нас очень много классных разных музыкальных радиошоу. Давайте я вам о них поподробнее расскажу. Итак, что у нас будет через час? Через час у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Оно, конечно, по большей части разговорное, но и музыки там тоже будет много. В 9 вечера по московскому времени у нас эфир забирает Team Vox с двумя радиошоу «Рекорд Пати» и «Рекорд Релиз». «Рекорд Релиз» будет в 11 вечера по Москве, и там мы для вас играем самую свежую, самую новую, самую кайфовую электронно-танцевальную музыку,

которую мы с вами нашли за последнюю неделю. Ровно в полночь у нас в эфире будет DJ Фил и его легендарное радиошоу «Трансмиссия». Будет оно длиться 2 часа. Ну а если вы, мало ли, совы, то обязательно возвращайтесь к нам аж в 2 часа ночи по московскому времени, потому что у нас будет шоу от диджея Кефира. Там он играет очень классную, такую летнюю, вайбовую, позитивную хаос-музыку. В общем, у нас сегодня, в ближайшие часы, для вас будет очень много классного музыкального контента. Оставайтесь вместе с главной танцевальной. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это

Робин Шульц и Watermaid. Take It Slow, Record Mix. Новый сингл от Тиеста Don't Lose Your Head, Record Mix. А прямо сейчас диджей Годжа и Джейсон Дерула, Мичико.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки природного российского газа в Армению с 15 по 25 сентября прекратятся, передает «Газпром Армения». Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» Закавказье. Потребители продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана, указано в заявлении. В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре, заявил Дмитрий Песков. Ушаков ранее сказал, что в качестве одного из вариантов площадки для проведения переговоров обсуждался Абу-Даби. Свои услуги предлагают и другие страны, включая Турцию. Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP после US Open. Первая ракетка России отыграл две позиции и теперь занимает 6-е место. Настоящий фурор произвел Карен Хачанов. Его выход в полуфинал позволил взлететь с 50-го сразу на 26-е место. А вот Андрей Рублев опустился на 25-ю позицию. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
20: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
22: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад. Скользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Вот это прям... Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске подскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да? Вышло, нашампурился на...
2: Я обязательно...
3: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: мы собираемся все вместе с тобой и обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
1: Да-да-да, наивный Марк Твен в свое наивное время говорил: говори правду, и тогда не придется ничего запоминать. Сегодня это звучит как прелестная, но совершенно устаревшая ерунда. Сегодня, как в политике, так, впрочем, и в медиа, ты можешь врать совершенно смело. Голова у тех, кому врут, забита по самую крышку, а память короче, чем заряд батареи старого смартфона на морозе. Риск быть пойманным на вранье почти равен нулю. Но лично нам, слава богу, не надо ни запоминать, ни врать. Наша цель здесь не убедить, не проповедовать, а просто, как обычно, повеселиться в течение часа нашей программы.
2: Крем-хруст-шоу.
3: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива. При этом самому распускать сплетни не стоит. Услышанное лучше использовать как дополнительный источник информации. Те, кто умеет пользоваться офисными сплетнями в своих интересах, получают повышение на 80% чаще.
1: Прям на 80%? Слушайте, ну, тогда все-таки это не так плохо. То есть, все-таки еще остается шанс в виде 20% сделать карьеру, потому что ты хорошо работаешь, а не только потому, что точишь лясы о коллегах. Не так все плохо.
0: Но обычно эти 20% это не ты, то есть не я, а кто-то другой, как бы, да? Ну, получает лучше. Я вот хорошо работаю, где мое повышение?
1: Да, но шанс все равно небольшой, но есть, что если вот вы будете, например, не только сплетничать, а работать, например, то вот как я, вот у меня есть шанс, что все будет хорошо. Ну, а так, конечно, следуя, да, этой новости, надо, значит, что? Надо налегать не на работу, а на сплетни. И хватит вообще работать. Вот, кстати, сейчас вот я выключу микрофон и вам про бухгалтера кое-что. Сейчас расскажу, секундочку. Сейчас. Знаете что?
0: О. Да нет, я не верю. Не может быть такой приличный человек, семьянин, трое детей.
1: Как вот, это... а я уже что-то нет, получаю. Нет, да, нет. Я сейчас, на секунду, сейчас. Да, знаете что? Вот, я тебе...
0: Ну, ладно, это, ну, я, Семен, да. Борисович, ну, такой важный... Ну.
1: Нет, Семен Борисович, ты как раз не бухгалтер. Это,
0: а,
1: это,
0: да, почему он мне деньги дает?
1: Это какая-то ваша проблема. Ну, не важно. А важно, что вот что, понимаете? Вот что нужно делать. Что там говорят? Те, кто умеет пользоваться офисными сплетнями в своих интересах, получают повышение на 80% чаще. Это, конечно, все хорошо, сейчас все это намотали на ус. Только вот как? Как это пользоваться офисными сплетнями?
0: Причем самому не сплетничать, а только слушать. Да, вот
1: да нет, может слушать, а может, ну, хорошо, да, допустим, слушать. Окей, то есть, если я узнаю вот обычную на работе сплетню, знаете, самая классическая сплетня, что твой начальник Сидор на букву П, да? Вот что с этим делать? Куда идти? Что делать, чтобы добиться успеха в карьере и в повышении? Куда идти? В кабинет?
0: Ну, как бы, если вы готовы на этот шаг, идите.
1: Нет, конечно.
0: К нему в кабинет.
1: Хорошо. А если я узнаю, что такая же сплетня есть и про меня? Тогда что?
0: Ну, тогда точно нужно идти к начальнику, закрывать дверь, задергивать шторы и добываться повышения.
1: Нет, я не хотелось бы так. А какие-то еще способы? Как конкретно из сплетен, как вот где от сплетен до повышения? Как этот путь пройти?
0: Ну, я не знаю, тем более там говорят о каких-то страшных негласных правилах коллектива. Ты лучше узнаешь, что за негласные правила, что за обычаи как бы древние. Ну, я знаю, что есть трудовое законодательство, есть внутренний регламент, как бы, включая там пожарную безопасность, ответственность за нее.
1: Да, а когда вам отрежут эти самые, да, в туалете, это будет негласно, да, если коллектив решит.
0: Да,
1: конечно.
0: Это секта получается, а не коллектив.
1: Этого мы не знаем, но видите, какая штука. Вот что важно. Сплетни. И мы, конечно, не будем спрашивать у тебя, сплетничаешь ты или нет. Понятно, что так или иначе, если это делаешь не ты, то твои коллеги. Вопрос не в этом. Вопрос в том, какие сплетни у тебя на работе?
0: Про кого?
1: Известны они тебе? Они, ну, если неизвестно, то, может, догадываешься, а если вот прям известно, и расскажи.
0: Или по учебе, вот, скажем, в универе, в институте. У нас вот такие сплетни ходили про педагогов, помните, там, которые оказались правдой.
1: Да, ну да. Да и, кстати, и по работе многие, правда. Вот пиши, какие сплетни у тебя, вне зависимости от того, где ты работаешь, какие сплетни есть, про кого, про что. Может быть, эти сплетни касаются там не только начальства и не только коллег, но, может быть, глобальные по стране какие-то
0: слушатели. Слушок. Пошел,
1: да? Что сейчас там,
0: сейчас
1: да.
0: Вот это как вот начнется.
1: А ведь самое так, ведь мы, как ни одна другая страна, держимся на сплетнях, да? У нас даже есть вот сарафанное радио. Самое вот же, какие-то самые свежак по сплетням. Где еще это обсуждать, как не нашей информационной программе? И да, обсудим это в народном.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, вернее, по вечерам этих самых будних дней.

0: концерте Kanye West в Петербурге пранкер, выдававший себя за представителя «Газпром-арены». Он создал бота и телеграм-канал в официальном стиле, накрутил около 5000 подписчиков и отвечал СМИ с помощью нейросети. Ложную информацию блогер также передавал администратору чата покупателей билетов, где было больше 3000 человек. По его словам, за все это время никто не проверил его связь с ареной и не попросил документы.
1: И сама «Газпром-арена» тоже? То есть представители «Газпром-арены» тоже на это повелись? Типа, о, смотри, в телеграме «Газпром-арена», что там? О, билеты к нам в «Газпром-арену» продают.
2: Коллектив же у них большой, как это целая махина. Это вот «Газпром». Тем более, же не просто «Газпром-арена», а весь «Газпром». Мало ли, кто-то создал там, да, вот, как просто, я не знаю, какие-то нововведения происходят у нас там, да?
1: Вы смотрите, ну, то есть этот чувак был так убедителен, что больше там, или там около месяца разводил всех, включая журналистов в «Газпром-арену», и все ему верили. А что это за гений такой?
2: А тут есть маленький секрет. Смотрите, как бы, почему они все поплыли и повелись. Потому что он создал телеграм-канал не абы как мы все создаем телеграм-каналы, а в официальном стиле. Официальный стиль — это наше все. Как ты попрешь после официального стиля? Там, да, он там.
1: Нет, ну конечно, как тут не поверишь официальному стилю? Что бы это ни было.
2: Написал про Kanye West, на вы к нему обращаясь там.
1: А не как все это с матом, да, там все это шуточки.
2: Сленговые словечки.
1: Добрый вечер, да?
2: Да. Официально сообщаем, что там товарищ Kanye West посетит. Нет, как бы...
1: Ну, тогда как тут не поверить? Тут конечно. Не, ну, послушайте, ну, если это такой гений, так молодец, может быть, тогда, не знаю, вы назначить главой «Газпром-арены», ну, или хотя бы там пресс-секретарем, раз он так хорошо делает.
2: Ну, если он справляется, если как бы убедил, как бы, потому что остальные как бы никакие не убеждают. Мы же не верили все это время, да?
1: Нет, конечно.
2: Не верили, что приедет, не верили, что не приедет, как бы, да, вот как бы. Каждую секунду меняли свое мнение, а этому все поверили.
1: И все это время, значит, журналисты цитировали вот его, да, этого пранкера с 5000 фейковыми подписчиками. Слушайте, это очень плохая новость. И, честно говоря, я даже не знаю, что хуже. Вот что хуже, что, значит, там разводили организаторы, или что у нас журналисты могут месяц цитировать пранкеров, как реальный источник. А вот там, не знаю, а насчет сложности с бензином, это, надеюсь, не его пранк, нет?
2: Ну почему? Я надеюсь, что его, что это пранк, они все на самом деле
1: надеюсь,
2: все хорошо.
1: Да. Как подписчиков чуть больше.
2: Ну вот знаете, чему у нас учит эта вся история? Она нас учит же чему-то. Она учит нас, что в интернете иногда врут. Да, такое бывает.
1: Не часто. Не то, что прямо.
2: Не, бывает случай. Выбери случай.
1: Есть еще у нас недоработки.
2: Это же вам не телевизор?
1: Конечно, нет. А тут, конечно, бывает, да. Но вообще, конечно, очень удобный пранкер. Можно на него валить все, в случае чего. Вот, кстати, и у нас. Вот если у нас косяк в эфире, можно сказать, это пранкер. Да, почему нет?
2: Ну, а кто иначе, конечно.
1: Вот помните...
2: Накрутил подписчиков себе и давай нам... Ломать все в эфире там.
1: А что с ним сейчас, с этим пранкером? Это сказали, он признался. То есть это все он сам рассказал, я не знаю там.
2: Да?
1: А сейчас он где?
2: Ну, пошел на повышение.
1: В каком смысле?
2: В самом прямом, в официальном смысле.
1: То есть теперь он...
2: Обер-пранкер какой-то. Старший товарищ пранкер.
1: И теперь стиль у него еще более официальный. Какой прям такой... Такой стиль такой.
2: Вообще как бы ни секунды не будешь сомневаться.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на Рекорде.
1: Рекорд Релиз. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Популярный у российских иммигрантов банк «Револют» слил мошенникам персональные данные клиентов. Злоумышленники обманули службу безопасности с помощью фейкового запроса от госоргана. Письмо пришло с реального государственного домена и содержало подлинные учетные данные. Поэтому банк передал информацию. Мошенники могли получить паспорта и водительские права, селфи для верификации, адреса, контакты и историю транзакций, включая операции с биткоинами. Целью атаки стали наиболее состоятельные клиенты «Револют».
2: А селфи? А нюцы не слил, нет?
3: Ну, технически селфи может быть нюцем. И наоборот.
2: Нет, я понимаю. Просто вот это самое важное. Нюцы, надеюсь, все-таки это просто селфи.
3: Но нюцы не очень канают для верификации. Пока еще. К сожалению, пока еще слишком жесткие правила, да,
2: Нет, это слава богу, что это так. Как еще говорить? Револют было сказано? Отлично. Ну хорошо, пускай револют так револют.
3: По-французски.
2: Это, собственно, имеется в виду вот цифровой банк. Онлайн-банк, по-моему, я даже не знаю, есть ли еще такие. Да?
3: Шут его знает.
2: Британский, кстати, по-моему. Окей, хорошо. Значит, этот банк, пускай даже револют, как было сказано, значит, слил там мошенникам паспорта, водительские права, селфи. Окей, а зачем мошенникам селфи? Нюцы, я еще понимаю как раз, да? Ну, там, пока разводишь, можно того погонять. Но селфи? Или это для тех, кто с фантазией?
3: Тех, кто с фантазией, кто хочет, может, под вашим именем верифицироваться. Ну, там, может, какой-то Face ID там они там делают, что-то там, не
2: как?
3: Знаю.
2: Не понял. А зачем селфи?
3: Ну, как бы, украл я ваше селфи, да? Ага. А потом с помощью вашей рожи открыл там что-то там, ваш телефон. Ну, я не знаю.
2: В любом случае, хорошо звучит. Украл я ваше селфи. А, окей, хорошо. Но, смотрите, в любом случае, слушайте, значит, банк-то хороший, банк правильный. Раз он слил, неважно, мошенникам, не мошенникам, персональные данные клиенты по запросу государства.
3: Да.
2: Значит, всегда готов сотрудничать, да, и предоставлять там все нюцы, там все селфи и так далее. То есть, видите, банку нужно только хорошо, его нужно хорошо попросить и прислать письмо с реального государственного домена, как было сказано. То есть, да, достаточно прийти письму с государственного домена, да, или псевдодомена, и все как бы...
3: И к тому же, то, смотрите, госоргана. То есть, ну, у нас как бы госорганов много, разные бывают. Министерство культуры тоже госорган. Какой госорган запросил?
2: А вообще неизвестно, из какой страны. Не факт, что из России.
3: А, то есть...
2: А
3: Министерство культуры там в Монголии.
2: Ну, например... А попробуй, не дай. Особенно по-монгольски, если не понимаешь. А там написано культур-мультур, да? Как по-монгольски культура? Мультур?
3: Эти печати монгольские здоровенные, это вот разноцветные, это вот все.
2: Какие-то фотографии, может быть, штампы, да, и так далее. И, конечно, и вот этого достаточно, оказывается, для банков, чтобы слить все информации. Да? Достаточно там, чтобы отдать мошенникам паспорта, селфи и, кстати, возможно, даже дикпики. То есть главную банковскую тайну. Что думаете, ее не сольют? Вы что думаете, он сохранен в банке?
3: А думаете, они хранят там на одной полке в банке биткоины, а на другой дикпики, да? То есть,
2: если есть
3: это
2: селфи.
3: Один и тот же человек, да?
2: Селфи есть, значит, нет. Видите, вопрос не в этом. Если там государство, неважно какое, захочет увидеть ваш дикпик, банк им все выдаст.
3: Я очень надеюсь, что никакое государство не захочет увидеть мой дикпик. Вот правда, я очень расстроюсь, что на государственном уровне. Да, даже монголам я не хочу. Только для частных лиц.
2: И тем не менее,
3: ИП.
2: Вопрос не в этом.
3: ИП покажу.
2: Надеетесь вы или нет. А если у вас он в банке, имейте в виду, что даже он, да, все вот так уязвимо. Попросят, захотят, увидят. А если, значит, у них нет вашего дикпика, свой пришлют. Ну, типа, чтобы отчитаться. Что все хорошо, вот.
3: Да, как бы все, стабильность.
2: Ну, можно, наверное, и так сказать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Шаман появился в учебнике английского для 5 класса. В одном из заданий школьникам предлагают составить фразу «Шаман is a popular Russian singer». На это обратили внимание учителя в соцсетях, обнаружившие неожиданную замену в новом учебнике. Раньше в этом задании фигурировала Леди Гага.
2: Это правильно. Боже, а действительно, какая разница? Какая разница в учебнике по-английскому Леди Гага или Шаман? Потому что и то, и другое пишется по-английски. Шаман же он до сих пор себя по-английски пишет, да?
3: А что значит раньше фигурировала Леди Гага? Леди Гага is a popular Russian singer? Или что? Как это было?
2: Трудно сказать. Ну, в любом случае, ну, в этом смысле Шаман или Шаман в этом смысле. Это более правильно. И правильно, и Шаман тоже пишется по-английски. А вот, например, Аркадия Укупника в учебнике по-английскому уже не впихнешь, да, потому что, так сказать, это пишется, знаете, так и не выговоришь по-английски. Аркадий Укупник is a popular Russian singer. А тем более, что это неправда. Он
3: нет,
2: не
3: я учился в юности вот именно на таком учебнике, где Аркадий UK Укупник.
2: Вот я вижу, да. Вы выросли на том, да, а я вот, понимаете, вот есть поколение, которое уже сначала училось на Леди Гага. После Укупника была Леди Гага, а теперь на Шамане. Но вот объясните мне, а вот это, конечно, очень здорово, но вот так просто расскажите мне, как, ну, я не знаю, человек поживший, может, у вас есть какая-то идея. А в какой ситуации эта фраза на английском может пригодиться? Shaman is a popular Russian singer. Ведь даже самая вот эта, вот, знаете, самая известная, вот самая главная, печально известная фраза в советских учебниках, да, бессмысленная, на которой там раньше все смеялись, да, вот эта загадочная фраза «Moscow is the capital of Russia». Да, вот даже она теоретически может пригодиться. Если, например, ты, скажем, встретил марсианина, да, и он вдруг тебя спросил на марсианском, а что такое Москва? Но при этом, конечно, нужно сначала выучить марсианский. Но окей, это я могу еще понять. А где и когда и при каких обстоятельствах можно использовать фразу «Shaman is a popular Russian singer»?
3: Ну, когда какой-то англичанин говорит там «Аркадий Укупник is popular». No, Shaman is a popular Russian singer.
2: А может быть, я встретил в Нью-Йорке, не знаю, того же Канье Уэста. Вот, и такой вы «Shaman is a popular Russian singer. He's more popular than you, bastard». Да, чуть не ругнулся я. Да, а где еще?
3: И такой, конечно, такой, what? What the fuck?
2: Я не говорил, да? Факт, вы хотели сказать, да?
3: Факт,
2: what the fuck?
3: Да.
2: Но, послушайте, объясните меня. А я, видите, я уже говорю, как практически, как будто по учебнику вашему учился. Объясните меня. Объясните меня. А это же учебник. А учебник, в отличие от газеты, предполагает, что его будут читать, ну, не только один день, но и будет по нему учиться, не знаю, десятилетия, может, даже больше. А знания, которые ты благодаря этому учебнику получил, будут с тобой всегда, там, даже через 50 лет. И тут вот такой вот у меня вопросик. А что если, это, конечно, невероятно представить, а что если через 50 лет шаман не будет популярным?
3: Да ладно.
2: Ну, его, ну нет, мне мало вероятно, ну да. А что если вообще его забудут, вот как сегодня, например, никто не помнит певца Александра Айвазова?
3: Ну, как бы не факт. Некоторых,
2: да,
3: в сердечке,
2: да,
3: навечно. Forever, как говорится.
2: Ну, неважно. И вот, смотрите, и вот, а у тебя, знаете, как вот это бывает после многих там лет обучения какому-то предмету? Да, так, кстати, чаще всего и бывает. В голове застряла только одна фраза из всего этого учебника по-английски. Shaman is a popular Russian singer. И где эту фразу применить? Нет, в этом случае она, конечно, очень хорошо подходит для психушки. Да, ну вот где еще?
3: Ну, как для историков поп-культуры начала 20 века российской, там, 21 века, в 22 веке там.
2: Ну не лучше сразу учить Александр Айвазов из-за
3: поп-культуры. Вот это наша тема, да.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: этот момент нашей программы мы крошим чуть-чуть эфир, а вы можете его поклевать. Ну или наоборот, вы крошите свои сообщения, склюем их сейчас. Мы, неважно, как тут не извращайся, это то место нашей программы, где вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, понаписали, а мы кое-что из этого сейчас почитаем в эфир. Это у нас народные новости, чего-то...
1: Ну тут нас психологи в очередной раз огорошили, ошарашили. В данном случае тем, что сплетни помогают сделать карьеру. Те, кто сам не сплетничает, но собирает на работе сплетни, как бы, ну, лучше продвигается по карьерной лестнице, потому что обладает полной информацией. И мы спросили у тебя, какие у тебя ходят сплетни на работе? Не обязательно про тебя, про других там. Возможно, ты там... Не на работе, а по учебе. И очень много у нас людей, действительно, сплетников, и сплетников на новом высоком уровне. Вот смотрите. Но у меня богатая фантазия. Плюс я крайне внимательный человек. Я создаю некие, назовем их, истории. Я не рассказываю неправду. Я обычно говорю, давай посмотрим на факты. Как он на нее смотрел? Потом сидел в машине около работы, типа ему скучно. Потом она села к нему в машину, и они уехали. Это может, конечно, ничего не значить, но это факты.
2: Слушайте, а этот человек, он вообще работает? Или только чешет?
1: Он очень внимательный человек, да.
0: А кто это?
1: Создает историю.
2: Ну, давай посмотрим. Нет, просто интересно, нет, еще что-нибудь делает полезное для...
1: А зачем?
2: Нет, хотя с другой стороны, нет.
1: Он отрабатывает целиком, какая у него была зарплата.
2: Поэтому давайте посмотрим на факты. Вот, да, вот этот человек, вот то, кто написал это сообщение. Вот если посмотреть на факт, то он кто?
1: Если я поймаю такую гниду у себя на работе.
2: Да, посмотрим. Да, послушайте, про вас, кстати, это отдельная история. Про каждого из нас ходит... Ведь на самом деле, понимаете, а почему вот мы говорим о сплетнях как о чем-то плохом? Я вообще сплетни, это признание, да?
1: А люди некоторые страдают от сплетен. Ну-ка. Вот смотрите, например, такая история. Dark Soul, человек такой ник. Здравствуйте, Крем и Хруст. У меня на работе пустили слух, что я отшпокал секретаршу. Это неправда. Без вины виноватый, короче.
2: Он что сделал?
1: Отшпокал. Или отшпокол.
2: Это типа ашпоклевал, да?
1: Ашпокол, это вот, кстати, монгольское какое-то слово. Ашпокол.
2: Я не понял. Сейчас у него на работе были слухи, что он отшпокол.
1: Отшпокол секретаршу. Это неправда. Он без вины виноватый, короче.
2: А это какая-то страшная вина.
1: Ну, нет, обычно это работает на репутацию в плюс.
2: Наоборот,
1: смотрите,
2: все говорят.
1: Красавчик, директор скользкий, секретарь.
2: Это же его поляна, его корова, он ее доит, да? А этот очень...
1: Молодец,
2: Не, ну тут, смотрите, мы действительно не знаем, как он написал это слово?
1: Отшпокол.
2: Ну как, написано? Через А? Через
1: все через О. Отшпокол.
2: А, так это может что-то другое тогда. Отшпо, это может быть, он ее
1: отцикловал. А это стыдно, да. Он без вины виноватый.
2: Я позвонил ему, но не вижу сообщений. Давайте я почитаю. Так, ну... Вот, кстати, вижу, да, безвинный виноват. Что, звонить будем или как?
1: Я не знаю, ну а вдруг...
2: Он как, Дарксон, давайте позвоним, слушай, на самом деле интересно сейчас.
1: Пускай оправдается, да. Придет доказательство, что он не очпокал. Ее. Я что-то заговорился, его сказал.
2: Что-то вы, да...
1: Это... Хакеры его сломали.
2: Как думаете, какое уменьшительно ласкательное у него, у Дарксона?
1: Вот душенька. Как будто странно звучит.
2: Ну, если... да, душенька, да.
1: Душа моя.
2: Черненькая душонка. Эй, что там? Алло. А что у нас, нету этого? Не понимаю, работает, нет? А вот, смотрите, вот. Знаете, без вины виноват. Не верю я. Да? Вот написать сообщение каждый может. А как только дело...
1: То есть ты действительно очпокал секретаршу, а?
2: Выходит так.
1: Выходит, да.
2: Получается.
1: Все, очпокал и затаился. И в кусты.
2: Не-не, так не по... Это... Ну, что там? Алло.
3: Называемый абонент.
1: Чпокает секретаршу. Называемый абонент.

0: В Иванове оштрафовали депутата «Единой России» Потапенко. По информации журналистов, депутат высказал предположение о сексуальной ориентации журналиста нецензурным словом, плюнул в него и несколько раз ударил по щекам. Суд оценил такой моральный ущерб в 5000 рублей.
1: 5000 рублей, он как бы за Сидора ответил, да, ну, на букву «П».
2: Ну, возможно. Нет, ну, видите, тут усугубляющее оказывается, что нецензурным словом, сказал бы совершенно цензурным,
1: нормально, да.
2: 3000 взяли
1: да,
2: бы.
1: Нет, конечно, а тут, да, тут сказал бы гомосексуалист. Да. Значит, и депутат высказал предположение о сексуальной ориентации журналиста. Ну, то есть, ну, наверное, все-таки, ну, наверное, я, конечно, не уверен, этим предложением, ну, не было, что он бабник. Да, вряд ли. Да, все-таки, скорее всего...
2: Секретарша,
1: да, да. Скорее всего, классическое это 3-2 раз, да? Но, слушайте, значит, хорошая новость для журналиста. Значит, журналист оказался не им, раз его, да, 5000 ему назначили штраф депутата, ну, да, в пользу журналиста. Но, и он, значит, это 5000, да? А это 5000 за что? За то, что он его так назвал? Или что там еще было? А, он высказал предположение сексуальной ориентации журналиста, назвал нецензурным словом, плюнул в него и несколько раз ударил по щекам. Или вот 5000 это за все вместе, и за щеки, да, тоже. Ну, слушайте, я вам вот что скажу. Честно говоря, вообще 5000... У нас у журналистов сейчас щеки-то недорого стоят. Что так дорого взяли-то? Сейчас щеки у журналистов у наших там дороже, там, ну, косарь максимум.
2: А может, не сориентировался этот вот как бы политик? Ну, мог бы объяснить, что сначала плюнул, погорячился, а потом не бил по щекам, а стирал плевок. Ой, извини, я тебя заплевал, как бы, да, там?
1: Ну, а подумать, а, может быть, это за плевок. То есть 5000 за что? Может быть, знаете, нет, может быть, тут действительно, я просто пытаюсь понять, 5000, откуда сумма? Может, плевок был таким смачным? И в глаз. Ну, кстати, здесь тоже мог бы отмазаться депутат. Он мог бы сказать, что это он, знаете, не просто плюнул, а знаете, есть такое, плюнул от писяка, от ячменя, да? Вот есть такая традиция.
2: У нормальных людей, а писяк у этих самых, вот, да, цензурным словом.
1: А что, по щекам сначала плюнул от писяка в глаз, точнее, от ячменя, потом плевок вытирал, а может быть, поэтому 5000?
2: Или просто массаж щек, как бы, знаете, как бывает, когда тебя бреют где-нибудь там в барбершопе, да, а потом по щекам похлопывают, ты знаешь?
1: Ну, значит, давайте итожить. Значит, прескурант у журналистов такой. Значит, оскорбление, плевок в лицо, удар по щекам стоит 5000. Надо сказать, что недорого.
2: Ну, абсолютно.
1: Да? Каждый себе может позволить.
2: А если журналист будет практиковать это каждый день, он еще и заработает.
1: Конечно. Но я хочу понять, а это вот для всех или это такие цены только для депутатов? Такие, знаете, депутатские льготы. Вот как столовка в Госдуме, там со скидкой же, так сказать.
2: Ну, это, знаете, это в Иванове. В Москве, наверное, 1007.
1: Ну, конечно, там цены другие.
2: Да, цены другие,
1: но он, смотрите, он же журналист, как было сказано. И он с депутатом как-то взаимодействовал. Как? Ну, наверное, что-то у него спрашивают.
2: А как иначе? Это мы работа журналистов.
1: Тогда самый главный вопрос. А что же он у него такое спросил, что после этого он назвал его Сидором на букву «П», плюнул в него и отхлестал по щекам? Наверное, знаете, как обычно, вот как водится это у наших журналистов, задал ему какой-то острый вопрос. Может быть, даже, знаете, может быть, даже что-то про щеки. Может, он спросил, а почему у вас такие щеки красивые? Ланиты флоры. Откуда у вас такие прелестные губки? И знаете, там, он говорит, ох, боярыня, красотою ты лепо, червлёно губами, бровми союз.
2: Ну, тогда совершенно логично, что ну, ах ты ж...
1: Тогда ответ логичен. А депутаты, знаете, у нас, ну, люди не слово, а дело. Говорит он, может быть, этот депутат не очень хорошо, ну, плюется-то, чертяк. А, может, за это и взяли в депутаты.
2: Ну, хотя так себе плюется. 5000 там еще плюс по щекам еще оскорбление. То есть так, там, еле-еле, на пол плевочка там, знаете. Не так, что, знаете, так харкнул, знаете, нормально.
1: Насколько?
2: Вот раньше там, да, вот как бы там.
1: На зарплату депутата.
2: Просто.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Путина фактически не бывает выходных, заявил Песков. У президента не бывает в чистом понимании человеческих выходных. Они просто невозможные. Он так или иначе все время работает, сказал Песков журналистам. Привыкайте.
1: Привыкать? Мне казалось, что мы уже привыкли.
2: А к чему привыкать-то нам? Подождите, я не хочу. Когда как бы пресс-секретарь президента говорит «привыкайте», становится тревожно. Может быть, он что-то другое имел в виду. Просто привыкайте. Там, да?
1: Путина...
2: И, кстати, привыкайте. Да? Вот просто говорил, это второй пункт. Первый там про Путина, про его выходные, что их нет. А второй – привыкайте.
1: Наверное, я не знаю, но он так сказал. Что сказал Песков? Что Путин так или иначе все время работает. Знаете, мне показалось, что я где-то это уже слышал. Я это слышал? Я это слышал у Михалкова. Но не у всеми нашего любимого, разумеется, Никиты Сергеевича, а у его папы. Помните старый
2: дом?
1: Да, да, отца. Помните, спит Москва в ночной столице в этот поздний звездный час, только Сталину не спится, Сталин думает о нас. А у Пескова тут не хуже, ну, правда, прозы.
2: Ну, прозы, сказать, да.
1: Да, ну, мог бы стихами тоже. Там,
2: я тебя обвинил.
1: Не, ну, понимаю, почему, можно было по-другому. Там, не знаю, там, у него всегда дела, вы про это знаете, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, просто привыкайте, например. Ну, или как-то еще, ну, неважно. Но послушайте, но если это так, в чем суть новости, что, типа, Путин всегда работает, у него нет выходных. Если это так, то это очень плохо. Потому что работать без выходных, как мы знаем, это удар по здоровью. У нас, то знаете, все сейчас жалуются, все там, ай-яй-яй, кошмар, там все на работе сходят с ума, все выгорают. Это даже с двумя выходными. А без выходных вообще это очень плохие новости. Да? И я, честно говоря, надеюсь, вот когда это я услышал, я надеюсь, что это полная ерунда. А знаете, почему это может быть ерундой в устах Пескова? А потому что сам Путин, как-то, я не помню, там лет 5-7 назад в интервью, какому-то, кстати, американскому, то ли CNN, то ли NBC, не помню. Он сказал буквально следующее. Значит, там, ему там, не помню, какой вопрос ему задали, что типа, у меня в администрации, говорит он, там куча сотрудников. И неужели вы думаете, что я каждого могу контролировать? Конечно, я никого не контролирую. И дальше он сказал такую фразу. Вот напротив меня сидит Песков. Он иногда несет такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает. Кто ему это поручил? Так вот, не этот ли был тот самый момент, тот самый пур?
2: Да, возможно. Еще почему-то сидит напротив меня сейчас, когда я даю интервью CNN. А не Пескову.
1: Ну, где-то рассел, почему нет? Нет, просто у меня вопрос. Вот, а как понять, что именно вот, может быть, вот в этот момент он несет пургу?
2: Нет, ну, еще прошли годы. Я думаю, что нет, он все исправил. Сейчас, как бы, нет, сказал, значит, так оно и есть.
1: Нет, я надеюсь.
2: Да. И, кстати, я тоже в чем-то, ну, конечно, не... Я тоже в последнее время что-то нет человеческих выходных. Какие-то все они нечеловеческие.
1: Просто. А, это да.
2: Все
1: да.
2: Как-то... У вас последнее было вообще такое огнище. То есть ничего человеческого в моих выходных не было.
1: Ну, у вас когда бы по-другому было, вспомните, да? Все-таки у вас немножко другая.
2: А отпуск?
1: Да, да. Ой, да.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст-шоу.
1: В Петербурге 80-летнюю пенсионерку мошенники превратили в курьера. Обманом заставили ее забрать 6,5 миллионов рублей у другой пожилой женщины. Жительницу итальянской улицы убедили передать все сбережения ради их спасения. А за деньгами отправили вторую бабушку, которой рассказали про секретную спецоперацию и роль тайного агента. Полиция раскрыла схему, возбудила уголовное дело и теперь разыскивает организаторов.
2: Слушайте, ну, я вам вот что скажу. Вот эта новость, это говорит о том, что мы уже вышли на совсем новый уровень. Возможно, на последний. Знаете, вот, видимо, вот с этим разводом бабушек мы вышли в финал. Все, дальше не будет. То есть это уже что? Это мы где? Мы в очень интересном месте. Когда бабушки разводят бабушек. Это уже бинго. Да, как это? Змея, пожирающая собственный хвост. То есть, смотрите, значит, еще раз, я правильно понимаю? То есть, бабушки versus бабушки. То есть, мошенники уже работают, кстати, по старой бабушкиной схеме, да? Подобное лечит подобное. Для развода бабушек используют их же.
3: Ну, как бы, чтобы максимально доверие вызывал курьер.
2: Нет, конечно,
3: это прямо как прощелыга молодой, знаете? Брюнет жгучий там, да, такой, с такими... Как ему доверишь свои
2: миллионы? Нет, конечно, бабушки намного лучше.
3: А пришла такая же, как ты, твоей крови там.
2: Это, конечно, да, я понимаю, просто я думал, что до этого не, даже в голову такое прийти не могло. Но вот это, смотрите, то есть скоро, когда бабушек вообще не останется или станет их мало, можно будет мошенникам одну и ту же бабушку как бы юзать. То есть одна и та же бабушка, скажем, она же достает деньги, да, чтобы выкинуть из окна курьеру, а потом она же вместо курьера бежит вниз и уже стоит внизу, чтобы поймать эти деньги и уже потом передать
3: курьеру. Пока она бежит, возможно, возникнет третья бабушка, которая перехватит деньги и свалит оттуда на электросамокате. И эта бабушка останется с носом.
2: Что за бабушка?
3: Фактор третьей бабушки, внезапная.
2: Я пока продумал. Но не важно. Важно, что мы вышли, все. Дальше уже просто не будет. Интереснее точно не будет. Все, забудьте про эти новости. Значит, бабка выкидывает из окна другой бабки.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, подпоясался кушаком, надел свои неширокие брюки до щиколок, которые снижаются к низу, которые удерживают шнурок вздержка. Собрался уходить. Но Юрий Господин Кремов, 5 минут практически. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы посвятили в основном все время ваших обсуждения ваших сообщений слухам. Слухам, которые ходят у вас на работе. Вот, например, человек с ником Кукуруза Хрущева пишет. Очень внезапное, как бы, сообщение от человека с ником Кукуруза Хрущева. Я пустил слух, что мой коллега...
0: Эй. Подождите, секунду. Секундочку. То есть, возможно, вот это наша нервозность по поводу того, что вокруг нас столько этих людей сейчас, да? Это все... Все он?
1: А вот успокойтесь, как бы, успокойтесь, не волнуйтесь. Дело в том, что Кукуруза Хрущева, судя по... коду телефона, +4 916 из Западной Европы.
0: Ну
1: а
0: вот
1: там этот слух, да. Что слух? Там люди сами на этом репутацию делают. Нет, как бы, так, последнее время.

всех, кто на позитиве, друзья. Ну и напоминаю вам о том, что Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». И на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны в день, непосредственно в день шоу 3 октября. В Санкт-Петербурге встречаемся в Ледовом дворце на фестивале «Белая снежная королева». И полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиотусе Рекорд Пати. Рекорд.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, более 100 интернет-станций. Выбираем, добавляем в избранное, чтобы долго не искать. Во-вторых, через полчасика расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза. Реально очень крутые треки, поэтому обязательно дождитесь, заценим, расскажу вам. Ну, в общем, все как на духу выложу обязательно. А прямо сейчас, еще полчасика, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Record.

0: на прошлой неделе, получается, были Свенки Тюнс. Кто будет на этой, пока не расскажу, но в четверг обязательно услышимся в 11 вечера по московскому времени. Что же касается следующего часа, то я не прощаюсь, я перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем 60-минутном отрезке расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Рекорд-релиз.

каналах плейлисты «Радио Рекорд» у меня в телеге Team Vox. Ну а поскольку сегодня понедельник, то значит в этой студии в следующем часе появится DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, Руслан, зовут Team Vox.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Настало время современного танцевального звучания на волнах рекорда. Музыка больших пространств и глубоких ощущений. А то, чем мы наделяем нашу жизнь и окружающий мир, зависит от нас. Благодаря современным музыкальным саунд-продюсерам мы продолжаем постигать латынь. Первым номером сегодня встречайте Агустина Портара с треком «Новая импронта». Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб с кефиром».

Российский саунд-продюсер Ивадро продолжает наше космическое путешествие треком «Galaxy», то есть «Галактика». Мне нравится, что человечество всегда готово смотреть за пределы видимого, известного. Даже область наших желаний не ограничена размерами земного шара. Хотя в ближайшее время возможность легко и без особых затрат путешествовать даже по нашей Солнечной системе нас не ожидает. И тем не менее, слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Мне кажется, что именно мечты человечества о безграничном пространстве повлияли на появление подобного звучания. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

На стыке двух композиций мы оказываемся в самой середине микса. Дальнейшее звучание продолжу в том же ключе. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Удивительно, что Дэниэль Гомес, который в данный момент выступает под творческим псевдонимом Зоикен, для названия этого трека использовал слово «зловещий». У меня лично не получилось достичь данного ощущения при прослушивании. Возможно, автор находился в какой-нибудь крайней степени психического состояния. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

достичь недостигаемого. Мы всегда ориентируемся на высокие результаты. Это хорошо и правильно. Но стоит ли каждый день и в каждом устремлении стараться быть лучше? Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.